весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночью до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никаком году. Саба-заба-заба-заба-заба-заба-заба. Oh yes, bitch, I'm live. Yeah.

0: Распорядок дня. С 8 утра до 10 подвиг.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
1: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
2: Ненаказуемо.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.
2: Всем привет!

0: радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

я, земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я, земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя.

0: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: то самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Если крошка, то моя. Если радио, то душевное.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Внимание! Белазы в городе. Фирменный магазин «Белаз Шоп» уже в Минске. Эксклюзивный мерч и сувениры от мирового производителя карьерных самосвалов. Только в торговом центре «Перший национальный гандлёвый дом». «Белаз», который поместится у вас дома.
3: Заходите к нам на огонек. Белоскрипка ласкова и так нежно.
4: Когда артисту есть что сказать, спецэффекты не нужны. Александр Розенбаум. 20 сентября. Большой зал Дворца Республики. Только живой звук. Большая сольная программа. Билеты уже в продаже на сайте ticketpro.by.
5: Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп.
2: Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Доброе утро. Беларусь и Объединенные Арабские Эмираты планируют укрепить партнерство в сфере туризма. Об этом Белта сообщили в Национальном агентстве по туризму. Представители двух государств обсудили план дальнейшего сотрудничества. Белорусская сторона отметила, что для гостей из ОАЭ могут быть интересны такие виды туризма, как экологический, активный и агроэкотуризм. Представители Эмиратов пригласили Национальное агентство по туризму к участию в выставке Arabian Travel Market 2026 в Дубае. Отмечу, ОАЭ – одно из самых популярных направлений у белорусов. Только за 2025 год около 80 тысяч наших туристов побывали там. В Беларуси в июне официально упразднены 15 населенных пунктов в трех областях страны. Об этом сообщили в Государственном комитете по имуществу. Это естественный процесс, связанный с демографическими тенденциями и оптимизацией административно-территориального устройства. Деревни, в которых уже никто не проживает, исключаются из учета данных, отметили в ведомстве. Наиболее масштабные изменения затронули Витебскую область. Там с карт исчезли 13 населенных пунктов. Столичные ГАИ рассказали, где сегодня работают камеры контроля скорости. Радары есть на 11 участках. Это проспекты Независимости, Дзержинского, Жукова и Партизанские, улицы Ваупшасова, Орловская, Аэродромная, Денисовская, Маяковского, Припятского, а также МКАД. Автоинспекторы просят водителей быть внимательными и не превышать скорость. Артистки из Беларуси и Казахстана лидируют на детском музыкальном конкурсе «Витебск». По итогам первого дня, передает Белта, участники конкурса исполнили саундтреки из популярных мультфильмов, анимационных, художественных фильмов и мюзиклов. Белорусская Елизавета Цюприк выступала под номером 17, исполнив песню «Over the Rainbow» из мультфильма «Волшебник страны Оз». Во второй конкурсный день дети исполнят песню славянского автора на одном из славянских языков. И к новостям компании. Беларусьбанк предлагает пакет услуг «Шаг навстречу», который создан специально для молодых предпринимателей в возрасте до 31 года, недавно открывших свое дело. Пакет предусматривает безлимит электронных переводов и плату всего 1 рубль за каждую операцию зачисления и выплаты сумм на счета физических лиц. Сосредоточьтесь на развитии и прибыли, а финансовые заботы доверьте специалистам. Сделайте шаг навстречу своему бизнесу этим летом. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147. Торговый центр «Синица» приглашает арендаторов в новые помещения на МКАД площади от 50 до 750 квадратных метров с фиксированной ставкой за метр. Для арендаторов рекламная поддержка, арендные каникулы, бесплатная парковка, свободная планировка, необходимый запас мощности и коммуникации. Отдел аренды 745-60-60. Откройте свой бизнес в «Синице». И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 86 копеек, евро 3,26, 10 юаней 4 рубля 22 копейки, 100 российских 3,72.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, преимущественно без осадков. В Бресте, Гродно и Гомеле плюс 30. В Витебске и Могилеве 25-27 градусов тепла. В Минске сегодня плюс 28 и без осадков. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на Душевном радио «Бодрисимо» шоу с Дмитрием Санковичем.

0: Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад «Плюс» к стабильности в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belopb.by.
1: Белагропромбанк.
2: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
3: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьей триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель рук Белмедпрепараты.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.
5: Распорядок дня. С 8 утра до 10 подвиг.
6: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

на зеленом сукне. Нет уныния больше в любимой стране. Хватит, граждане, ныне прозябать в тишине. Бодрись, Симашоу, на душе!

0: я эту заставку записывал. 50 миллиардов раз я проверял, как правильно детали сверлятся или сверлятся. Ребята все-таки сверлятся. Я надеюсь, что и детали уже там нормально выходят и из одного... конца, извините, конвейера, перемещаясь в другое, и там, значит, все происходит. Я очень надеюсь на то, что уже добрались до работы. Кто-то во глубине еще железных коней, я имею в виду автомобили, которые везут непосредственно на работы. А может быть, кто-то уже и в отпуске. Тут неподдельный прилив чистой, отстиранной и отсушенной. Вот я сегодня... Человеческой зависти просто просыпается утром с чашкой кофе и прям, ну, так хорошо, что прям хорошо. Это «Бодритимо» шоу «Волны душевного радио». Оно действительно душевное, оно клевое, оно абсолютно разнообразное. Вот только что Лебединский «Бегут года», а потом после короткой рекламы. Но я более чем уверен, что, ну, процентов 70 точно сделают «Волну душевного радио» погромче, так, чтобы немножко стекла подрагивали. Вот это пусть будет музыкальная интрига. Я абсолютно рад всем, кто подключился уже в это утро к нам. У нас все по плану. Будет гороскоп правильный, сбывчивый, прям ожидаемый, это понятно. Мы сегодня... Николай II, да? Кто мы? Мы, Николай. Мы сегодня с Дарьей Утюжниковой, она на смене с новостями, поэтому будет периодически подтягиваться, и мы абсолютно любимой забавой в этом музыкальном часе на мальчика, на девочку разыграем купон, очень клевый, от АЗС «Лукойл» Беларусь. Это Даша будет угадывать, кто у нас звонит на телефонную линию, пацан или девчонка. Совпадет, значит, получите купон. Ну и, конечно, в конце часа радиотерапия. Это возможно чем-то вам помочь, подсказать при помощи карт Таро. Традиционно планов очень много. Середина рабочей недели. Чё тормозим? Поехали!
1: Опять за продуктами?
2: Не за продуктами, а за большими деньгами. Весь июль покупаешь товары удачи в Евроопты Хит и получаешь шанс на выигрыш суперприза. Больше товаров удачи, больше шансов на выигрыш.
3: Участвуйте в розыгрышах больших денег. 150 тысяч рублей, два приза по 100 тысяч рублей, 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Полная тележка удачи в Евроопт. Рекламная игра «Удача» в придачу «Тур 217» с 1 июля по 5 октября 2026 года. Подробнее игра.евроопт.ру. Городской телефон 388-76-76.
4: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
5: Что для вас значит работа?
6: Когда просыпаешься утром с охотой?
7: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
8: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
9: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
10: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Новое авто BLG в наличии в Атлант М. Кредит с авансом от 0%. Три автоцентра в Минске. Машиностроителей Шаранговича Независимости. Подробности на сайте BLG Atlant M.by. BLG Atlant M. Выбирайте с душой.

0: Радиоактивно.
1: Так, друзья, вы заметили, какое сегодня число? 15 июля. Между прочим, ровненько середина лета получается. Ну, мы не берем там плюс-минус один день по месяцам, но получено половина лета. Ёлки-иголки, да? Не успели еще тапки порвать, а уже половина лета. Ну, у нас еще там более-менее все по погоде. Он мне в ТикТоке из Алма-Аты написали, что там вообще 41. Хотя мы в Беларуси в этом плане не отстаем. Ребят, всем привет. Фирменный гороскоп нашей программы всегда сбывается. Ну, вы знаете, что тут повторять. Погнали. Овны, 15 июля. Постарайтесь сегодня уделить больше времени родным людям. Поговорите с ними откровенно, поддержите, дайте дельный совет. Слушайте, ну, я бы с удовольствием давал бы только советы, но с меня близкие люди исключительно требуют почему-то деньги. Но я тоже с удовольствием отдаю, без проблем. Мне не надо, мне главное люди. Ваша интуиция, овны, сегодня позволит предвидеть даже какие-то некоторые события. Я же вам говорю, у меня есть карты Таро. Я прям предвижу, но мне никакой ответственности за это не несу. Это так удобно, так что не пропускаем, да, радиотерапию. Сегодня погнали дальше. Тельцы. 15 июля. Сегодня вы остро прям вот чувствуете происходящее. Можете видеть людей насквозь, ничего себе денек. Это поможет тельцам избежать ошибок, наметить верный путь развития. Возможно, вы начнете гордиться своими близкими. А до этого как было? Фу, отойди от меня или что? Гордиться. Гордиться близкими надо всегда. И не за что-то, просто потому что они близкие. Потому что близкие – это те, кто, ну, всегда похлопывают по плечу, опять же, даже когда нет денег, да? Близнецы, 15 июля, сегодня хороший день для проверки уже сделанной работы. Вы быстро найдете недочеты, измените планы, если того требует обстоятельства. Вероятно, напряжение в общении с родными. Такой достаточно рабочий, простой день у близнецов, поэтому спокойно пашем, никому не машем. Раки, 15 июля, сегодня вам лучше находиться среди людей. Общаться, делиться своими идеями. Какой щедрый рак сегодня. Раки могут услышать ответ на важный для них вопрос. Получить какую-то полезную информацию. Видимо, все перегорело за понедельник и за вторник. Там слышали, да? Гороскопы, ну, так себе были. А вот сейчас, глядите, все наладилось. И погода, и жизнь, и работа, и близкие, да? Бери, живи, радуйся. Львы, 15 июля, высокая работоспособность и позитивный настрой помогут львам добиться прекрасных результатов в их труде. А сейчас в основном руководители, у которых больше львов в рабочем коллективе, говорят, наконец-то будем львов запрягать, да? Ну, гороскоп советует. Не стоит часто проявлять свои лидерские качества. Наблюдательная позиция сегодня, 15 июля, принесет вам больше пользы. Но, в принципе, да. Если прям видно, что вы копаете лучше других, вы же понимаете, вы будете в 3 раза больше копать за ту же зарплату. Поэтому аккуратненько придерживаемся, но работаем. Дева, 15 июля, начинайте действовать с самого утра. Пока ваша энергия на самом высоком уровне. Ух, сегодня денек-то! Сегодня девы могут помириться или наладить отношения с очень важными людьми, которые повлияют на их профессиональный рост. Что значит помириться с важными людьми, которые влияют на профессиональный рост? С ними вообще ссориться нельзя. Вы что, ребят, не надо по тонкому льду ходить. Вообще, худой мир лучше любой войны. Мы же с вами знаем, люди, воспитанные русскими народными сказками, да, поэтому вот этого принципа надо придерживаться всегда. Весы. Изменение привычного уклада или графика будет сопряжено с некоторыми неудобствами. У весов небольшие неприятности там какие-то, ну, потому что не по графику выйдете. Сделайте усилия, подстройтесь под эти изменения, чтобы выйти на какой-то новый уровень. Слушай, ну какой может интересовать уровень любого человека, который стремится к совершенству? Да, уровень Бог. На меньше я не согласен, как пел, и дай бог ему здоровья, пусть поет еще Николай Носков. Скорпионы, вся информация, которую вы получите сегодня, нуждается в проверке. Прям просвечивайте насквозь. Не пользуйтесь, скорпионы, слухами или непроверенными фактами, чтобы не попасть в затруднительное положение. Вообще, друзья, на веру воспринимать, особенно в современном мире, нейросетей и всего остального, себе дороже. Поэтому перепроверяйте 38 тысяч раз. Ну, у нас же не зря с вами и родители, и бабушки, да, учили. 7 раз отметь, 1 раз отрежь. Чумовой совет всегда помогает и всегда актуален. Стрельцы, 15 июля. В этот день вам предстоит заниматься важными и ответственными вопросами, от которых зависит прям ваша карьера. Поэтому реалистично оценивайте свои ресурсы и возможности. Не начинайте дела, пока не будете уверены в своих силах. Зная тут одного из стрельцов, то есть он вообще никаких дела начинать не будет. Зачем? Можно ж лежать. Козероги. Восстановить хорошие отношения или укрепить их поможет откровенный разговор с близкими людьми. Выскажите им все, что накопилось у вас в душе. Выслушайте их точку зрения и найдите компромиссное решение. Драться нет. Еще раз, ребят, напоминаю, мы с вами люди. У нас с вами есть душа, у нас есть с вами речь, и договориться можно абсолютно всегда, было бы желание. Водолей, 15 июля. Утро будет спокойным и медленным. Но к обеду, Водолей, вы разгонитесь и начнете продуктивно выполнять свои рабочие обязанности. 15 июля – хорошее время для реализации давно задуманных проектов, для решения вопросов, которые вы постоянно откладывали, а тут возьмите, берите, бегите. Далее, рыбы! Заключительный знак нашей гороскопной линии. Не стоит сдерживаться. Ой. И уступать. Ой. Сегодня рыбам нужно гнуть свою линию. Браться только за выгодные дела. Да, мне кажется, рыбам с таким гороскопом вообще можно за любые дела браться. Отказываться от того, что не нравится и тянет назад. Понятно, рыбы? Лебедь, рак и щука. Щука – это рыба. Лебедя и рака выгоняем. Щука тянет сегодня по гороскопу самостоятельно. Вот такой вот предсказательный день сегодня. Слушайте, нормалек, да? Поэтому тянем вперед, улыбаемся, пашем, машем.
0: Если ласковый, то май. Если радио, то душевное.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономить помогает.
2: «Светофор». Пусть тебе приснится Пальма де Майорка.
3: Михаил Шуфутинский с большим сольным концертом. Лучшие песни «За милых дам», 3 сентября «Марджанджа» и многие другие хиты. 4 декабря «Большой зал Дворца Республики». Билеты на Ticket.pro. Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
4: Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8-801-147-77 и на сайте Sportmaster.by. Акция действует по 31 июля 2026 года.
5: 26 июля Суперлото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ерип или у распространителей.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Есть что сказать, спецэффекты не нужны. Александр Розенбаум. 20 сентября. Большой зал Дворца Республики. Только живой звук. Большая сольная программа. Билеты уже в продаже на сайте ticketpro.by.
1: Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
2: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
3: Слушай, а ты видел, что разыгрывает Евроопт?
4: Видел? Я уже товары удачи в тележку загрузил. Больше товаров удачи, больше шансов на выигрыш.
3: Весь июль покупайте товары удачи с картой Е-плюс в Евроопт и участвуйте в розыгрыше больших денег. 150 тысяч рублей, 2 приза по 100 тысяч рублей, 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Полная тележка удачи в Евроопт. Рекламная игра удача в придачу Тур 217 с 1 июля по 5 октября 2026 года. Подробнее игра.европа.бай. Городской телефон 388-76-76.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп.
2: Подробности в Могилевской области по номеру 123.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: Бодрисимо шоу, Бодрисимо шоу, Бодрисимо шоу. Утро будет.
1: Мимикрия. Нет. Металлургия. Нет. Шизофрения. Не дай бог. О! Радиотерапия.
2: Объявилась моя медсестра, вся такая из себя.
3: Я в себе.
2: Это хорошо. А вот потому что мне приходит. Нет, у меня к тебе вопрос: вот не дай бог, шизофрения. У Чуждика,
3: ну,
2: у тебя в жизни все хорошо?
3: У меня все хорошо.
2: Ну, потому что я впервые тебя вижу в юбке.
3: Неправда, у тебя вот с памятью что-то давно было у врача.
2: С памятью моей стало.
3: Я столько раз уже приходила, дожди ж были, а потом уже можно было.
2: Какие дожди? Ты все время ходила вот в этом вот, в Володиновском.
3: Нет.
2: Нет?
3: Я приходила.
2: А, значит, все
3: хорошо.
2: Ты
3: же говорил, что, да.
2: Да, все нормально.
3: Все хорошо.
2: Помоги мне с подарками в ТикТоке, положи свои ноги на стол. Я пошутил.
3: Ой, я просто представила, мне что это фантазия.
2: У Чуждикова я пошутил. Так, у нас прием сейчас, в данный момент, это радиотерапия, возможность задать нам вопрос. И на этот вопрос при помощи карт Таро мы ответим либо да, либо нет. Ну, у Чуждикова, значит, проанализирует вас как будущий психолог интернета.
3: Кибер.
2: Как киберпсихолог, да, она просмотрит ваши там аватарки, если это будет в Телеграме, скажет, надо вам отдыхать или не надо, ходить к врачу или не надо.
3: Вот а это видно всегда, кстати.
2: Глупости это все.
3: Это видно. Можно поставить диагноз по аватарке.
2: По моей аватарке мне поставь диагноз.
3: Ну, тебе видно, что ты очень нарциссичный человек.
2: Какой я?
3: Вот себелюб.
2: Я себелюб? Я
3: себелюб?
2: Я эгоист? Я же говорил...
3: Любитель, значит, софитов, публики.
2: Я?
3: Да-да-да.
2: Утюжникова.
3: Плясать любишь. Явно на танцплощадках.
2: Тебе два. Понимаешь, я схожу к твоей преподавателю.
3: Да ты любишь внимание, вот 100%.
2: Нет.
3: Но ты бы не работал вот в этой сфере, если бы не любил внимание.
2: Я его боюсь, я тебе честно говорю. Я боюсь внимания, я вынуждена это делать. Само внимание я не люблю, и мои друзья тебе подтвердят, очень близкие, что я ненавижу внимание к себе.
3: Да, и да. Похвалу тоже.
2: И похвалу.
3: Похлаву.
2: А похлаву, ну, похлаву, кстати, тоже. Она достаточно пресная для меня, она к зубам прилипает. Вот, поэтому ты вообще нифига не угадала.
3: Да.
2: Поняла? Да, иди учись. Какой ты курс?
3: Ой, первый.
2: А, ну ладно.
3: В психологии я с 14 лет, чтобы ты понимал.
2: У Чуждикова, я не хочу тебя расстраивать.
3: Да.
2: Наблюдая со стороны твою жизнь. Ты так себе...
3: Успешно. Я хожу на бокс.
2: Ты вообще ничего не психолог. Тебя спасать надо. Хорошо, Люда, бабушка всегда в ТикТоке. Если что, пожалуемся. Так, ну что? Ну вот и все. Вот и все.
3: Халаты зря надели. Снимать придется.
2: Ты сейчас знаешь, как это... Лола из стрип-шоу. Вот халатин снимать придет. Все, ребята.
3: Подожди, Сергей что-то печатает.
2: Оставляю вам Дарью Утюжникову с новостями. Я вернусь в следующем музыкальном часе, и она тоже вернется.
4: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Доброе утро. Государственный таможенный комитет прогнозирует скорое исчерпание квоты на льготный ввоз электромобилей в Беларусь юрлицами, сообщили Белта в ведомстве. Это связано с резко возросшим количеством ввозимого транспорта. Оставшееся количество электромобилей, которые могут быть ввезены беспошлинно, 810 штук. После исчерпания всего объема при планировании дальнейшего импорта следует учитывать необходимость уплаты таможенной пошлины в размере 15% от стоимости транспортного средства, рассказали в ГТК. В Беларуси стартует масштабный творческий проект по созданию единого туристического логотипа и слогана. Они станут официальной визитной карточкой республики в мире. Участникам конкурса предстоит создать графический символ, который станет олицетворением образа страны. В основе историческая память, культурная идентичность и уникальные особенности каждого региона республики. К участию приглашают как профессиональные дизайн-студии, так и талантливых авторов-любителей. Заявки будут приниматься до 1 ноября. Более подробная информация есть в сети. В МЧС напомнили о факторах опасности в жару, сообщает Белта. В жаркую погоду возможно отключение электроэнергии из-за перегрева трансформаторного оборудования, деформация асфальта и увеличение ДТП. В числе факторов опасности – аварии на железнодорожном транспорте из-за деформации рельсов, возникновение очагов природных пожаров, распространение огня на населенные пункты линии ЛЭП и связи, высокая вероятность тепловых ударов и гибели людей на воде при купании. 1/2 чемпионата мира по футболу стартовала накануне. Испания победила сборную Франции со счетом 2-0 и вышла в финал. А сегодня в 10 вечера Англия сразится с действующим чемпионом мира Аргентиной. Добавлю, матч за третье место состоится в воскресенье в полночь. А финал Мундиаля пройдет в этот же день в 10 вечера. И к новостям компании. Торговый комплекс «Синица Дом» открывает двери для арендаторов в новые помещения на МКАД площади от 50 до 750 квадратных метров. Доступны арендные каникулы, рекламная поддержка, бесплатная парковка, свободная планировка с готовыми коммуникациями. Отдел аренды 745-60-60. Откройте свой бизнес в Синице.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, преимущественно без осадков. В Бресте, Гродно и Гомеле плюс 30, в Витебске и Могилеве 25-27 тепла. В Минске сегодня плюс 28 и без осадков. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на Душевном радио «Бодрисимо» шоу с Дмитрием Санковичем.

0: Реклама.
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказание и нежелательные реакции перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Белмедпрепараты.
3: Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Большой выбор матрасов всего от 129 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
6: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
7: Ненаказуемо.
8: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: приятного утра необходимы следующие ингредиенты. Отличная душевная музыка, немного перченых новостей, сверху посыпаем тертым юмором и 3 часа запекаем на душевной волне.
1: И что это?
2: Бодриссимо! Шоу-йоу! Бодриссимо! Йоу-шоу!
0: Веселее ехать на работу! Бодриссимо!
2: Шоу-йоу!
0: Бодриссимо!
2: Йоу-шоу!
1: Готов к любому повороту!
3: Утро будет!
4: Утро будет здесь, на волне душевного радио. Мы уже посреди тапаем, да? Топ, тапаем. Тапают люди на стриме в ТикТоке. Мы с вами топаем. Доброго, бодрого, яркого, хорошего, хороших людей вам на пути. А вы знаете, я сегодня ехал, опять же, передвигаясь пока на общественном транспорте. Так удобнее, машина, по сути, не нужна. И я так предполагаю, что большинство из них слушает душевное радио. И все услышали девчонок. Помните, когда я спрашивал, должен ли мужчина садиться, в нежном возрасте, 54 года, на сиденье в автобусе, например. И мне очень понравилось такое изречение, что мужчина, пока может, должен стоять. Грандиозная фраза. Кто-то из девушек нам, я помню, написал в Телеграме, причем со всех сторон. Грандиозная фраза, я абсолютно с этим согласен. И я наблюдал сегодня, очень приятно, приятная картина была. Все мужчины стояли на ногах, девочки там, кто хотел сидел, кто хотел стоял, были свободные места. А мужчины вместе со мной, не во главе, просто вместе со мной, тоже напрягали свои ноги для того, чтобы, быть красавчиками. И чтобы наши девочки, могли себя по-настоящему почувствовать слабым полом, да? Клево. Наблюдая такое, понимаю, что все-таки где-то, может быть, и твои усилия помогают сдвинуть свихнувшийся слегка мир все-таки на какие-то правильные классические рельсы, хотя бы чуть-чуть там, где хорошо. А где хорошо? Правильно, на волне душевного радио. Меня зовут Дмитрий Санкович, я Бодриссимо. Шоу нынче, будет в сольном таком исполнении. Радостно мне вам сообщить совсем скоро, начиная с 27 июля, в начале днем выйдет наша темная лошадка. Легендарнейший просто белорусский диджей. Он будет заменять нас в отпуске с Олей Шебека. А потом, уже когда мы вернемся, он переключится на вечернее шоу. Поверьте, вам скучно точно не будет. Пусть пока его имя побудет в тайне. Можете погадать, можете, если хотите, делать ставки там как угодно. Но все, наконец-то он с нами. Это были долгий-долгий путь, долгие переговоры, долгие притирки. Но все, в итоге все сложилось. И поэтому вечернему шоу «Быть на волне душевного радио». Это, наверное, с начала августа все это у нас получится. Пока же он будет вас с вами общаться на момент наших отпусков с Ольгой. Он будет с вами днем. Такая договоренность выскочила. Я думаю, что вам было бы приятно это услышать. Поэтому душевное радио развивается. Мы с вами идем вперед. Мы с вами общаемся. Мы с вами очень много общаемся. И использовали любые социальные сети. И ВКонтакте, и в Одноклассниках, и в Инстаграме. И странички душевного радио. Конечно, мы есть в Телеграме. Душевное радио чат мы называемся. Добро пожаловать, если хотите за кулисы посмотреть радиоэфира. Это в ТикТоке, на моем аккаунте ДД Санкович. Приходите, я там сейчас стримлю. Тоже очень хорошие, интересные люди. Скоро новости. И вы свои рассказывайте. Это интересно.

0: Реклама. Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад «Плюс к стабильности» в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belapb.by.
1: Белагропромбанк. Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Душевное радио. Слушай свое.
1: Всем привет!
2: С вами дуэт Лера Бернатович
1: и Артем Скороль.
2: Слушайте наши лучшие песни на волнах Душевного радио.

Утка Fast News. Сегодня вообще новости такие интересные. Будет где узнать. Ну, сегодня в основном образовательные новости, кроме одной, кроме первой. А вот все остальное, развешивайте ушки, точно пригодятся. Итак, мужчина вырастил рекордную венерину мухоловку. С 5-летнего возраста товарищ Джеремайя Харрис, так его зовут, увлекается такими удивительными растениями, как венерина мухоловки. Ну, это такое растение вот такое. Оно, прикиньте, у него тут целая теплица этих растений. Я вам сейчас покажу в Телеграме. Я не знаю, как у вас, у меня мурашки по коже побежали. Потому что я не очень представляю. Вот идешь по такой вот, теплице. Подскользнулся, упал. Рука сюда в челюсть этой мухоловки залетела, и все, ты в гипсе. Прикиньте, это насколько надо вот любить все это, чтобы вот так вот прям этим заниматься. Ну и он вырастил действительно рекордную. Растение выглядит очень страшно, во всяком случае для меня. Ну вот можете посмотреть Телеграм, душевный радиочат. Это вот такая вот мухоловка. Неудивительно, что житель Колорадо, США, стал опытным специалистом в этой области и владельцем самой крупной коллекции хищных растений в стране. Но теперь Джеремайя стал еще и мировым рекордсменом. Представители книги рекордов Гиннесса официально подтвердили, что мужчина вырастил венерину мухоловку самой крупной в мире ловушкой. Ее размер составляет 6,6 сантиметра. Вы представляете? Ну вот глядя на это растение, ну да, вот сложно тем, кто просто слушает, ну, кто в Телеграме, тем проще, да? Вот этим бы растением бы метку зачерпнуть. Вот это да. И он счастлив на самом деле. Это точно так же, как счастливы люди, которые там вот выращивают вот этих вот трещащих тараканов там всяческих, да, ползающих улиток. Ну, тоже достойны восхищения, но мне, допустим, страшно. Но вот так вот. Если вы где-то... Во, глядите. Вот счастье у человека. Мам, дорогая, это я про фотки. Вы только посмотрите, сколько счастья в человеке, который вот эту вот мухоловку вырастил. А как он живет вообще? Это ж можно проснуться... ночью, да, а она вот так вот смотрит на тебя, облизывается, и у нее вот такая слюна зеленая, да, соковая течет. Потому что хозяин, я тебя съем. Мам, дорогая. Но прикольно, но красиво, но необычно. Зайдите, гляньте. Теперь образовательные новости, как я вам и обещал. Ну как, тут осуждать, конечно, надо, но момент образования тоже присутствует. Выражение штата Тамилнад, это Индия, известный как Бингсон Джон, с 1990 года, ну тут пишется, начал преступную деятельность, связанную с отелями по всей стране. Заселяясь, вот, ну вот тут вот, внимание, заселяясь в пятизвездочные гостиницы, мужчина, которому сейчас 69 лет, представлялся иностранным гидом, преподавателем английского языка или инструктором по йоге. Харизматичный гость быстро втирался в доверие к персоналу отелей, но доверие это не оправдывалось. Через некоторое время постоялец съезжал, забыв заплатить. Кроме того, иногда он еще и прихватывал ценные вещи из гостиниц, например, взятый в аренду ноутбук. По данным полиции, за годы своей деятельности, внимание, Джон провел около 15 лет в различных тюрьмах Индии, и теперь он вновь вернется за решетку. Преступника арестовали, а пока следователи проверяют его признание и устанавливают все эпизоды мошенничества, мужчина заявляет, что вдохновлялся известным мошенником Чарльзом Собрачем. Ну вот так вот. Несколько десятилетий жил в пятизвездочных отелях. Ну такая вот новость. То есть харизмой надо обладать. А меня только что вот девушка в ТикТоке похвалила. Говорит, Санкович, у вас такая харизма. Да, вот так. То есть получается, что и мне можно будет попробовать, да, приезжать в какой-то пятизвездочный отель, но только вот за учителя йоги я точно не сойду, потому что, ну, если я один раз согнусь, разгибать у меня будет несколько карет скорой помощи. Ну, таково свойство моего уже достаточно поношенного организма. А вот гидом, почему и нет, говорю хорошо, на одном языке, хорошо подвешенном. Да ладно, шучу. Но прикольно, да? Оказывается, вот на доверчивости тоже можно сыграть. Зато пожил. Ну, у меня такие отношения только с мини-барами. Ну, это я уже рассказывал, повторяться не буду. И вот еще одно. Оказывается, все не просто так. Профессор объяснила, девушка, профессор, почему люди просыпаются в 2 часа ночи. Многим знакома, да, такая проблема. Мы с вами спокойно засыпаем, но примерно в 2 часа ночи. Ну, там плюс-минус, наверное, час там, ну, условно, внезапно просыпаемся и долго не можем уснуть.
Ну, конечно, это влияет на качество сна, потом болит голова, потом чувствуешь себя не в своей, не в чужой тарелке. Мишель Спир, профессор анатомии Бристольского университета Великобритании, рассказала, что подобное раздражающее пробуждение связано со стрессом. После того, как мы с вами засыпаем, наш мозг продолжает искать потенциальные угрозы. Ну, то есть он не спит, он... Современные источники тревоги поддерживают мозг в состоянии постоянной боевой готовности. Гоняя по ночам мысли по кругу, он вполне может разбудить, ну, нас с вами в неурочное время. Но как же с этим бороться? Вот это самое главное. Причина ясна. Что делать с этим? Профессор Спир советует соблюдать постоянный режим дня, чаще бывать на дневном свете, заниматься физической активностью, отказаться от гаджетов перед сном и снизить вечернюю умственную нагрузку. Я готовлюсь к отпуску. Вот у меня та же самая проблема. Я просыпаюсь, ну не ночью, но я периодически просыпаюсь. Знаете, что я делаю? Мы с друзьями отдыхаем на природе. У меня есть несколько тентов, ну, которые на кровать там, да? Я уже которую ночь их шнурую друг с другом. Это мне куда? Кому? Это мне талончик какому врачу брать? Реально, я уже 3 или 4 ночи, вот я их шнурую вместе, натягиваю над всей нашей вот этой знаменитой поляной, где мы будем 2 недели с друзьями отдыхать. Вот это вот примерно то же самое. Поэтому лучше пройтись, подышать воздухом, принять там полупрохладный душ, особенно в такую погоду, тогда нормально спать будете. Тревога, стресс. Ребят, берегите себя.

0: спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8-801-147-77 и на сайте sportmaster.by. Акция действует по 31 июля 2026 года.
1: Заходите к нам на огонек. Белоскрипка ласкова и так нежно.
2: Когда артисту есть что сказать, спецэффекты не нужны. Александр Розенбаум. 20 сентября. Большой зал Дворца Республики. Только живой звук. Большая сольная программа. Билеты уже в продаже на сайте ticketpro.by.
3: Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Привет, я Любовь Толкунова, и это группа «Демо». Вы слушаете наши песни на волнах душевного радио.

0: солнце в зените, а мы не ели. Ну, получается, вот...
1: Ой, так... у меня сегодня на завтрак был этот...
0: Что?
1: Бургеры, прикинь.
0: Бургеры?
1: Вчера заказывала, и не захотелось вчера, и думаю, съем сегодня. Тройной и двойной. Это было ужасно.
0: Тебе нельзя, ты боксер.
1: Да ша. Нет, можно все, но просто...
0: Боксер, шам, можно
1: просто...
0: все.
1: Нет, конечно, дело не в этом, просто... Так тяжело после этой еды, очень тяжело.
0: Не знаю, мне ничего не тяжело.
1: Тяжело на завтрак, тебе хочется обратно лечь спать.
0: А, ты правильно?
1: Да.
0: Ладно, ребят, давайте о хорошем. Начинайте утро правильно вместе с АЗС Лукойл. Ловите момент, участвуйте в розыгрыше в эфире радиостанции, в частности на волне душевного радио. Станьте одним из тех, кому улыбнется удача. Победитель получит вкусный приз, купон на кофе плюс френч дог на АЗС Лукойл всего за 1 копейку. Для этого необходимо, чтобы у вас было на телефоне установлено мобильное приложение от lukoil.by, и оно было привязано к тому номеру телефона, который мы передадим в техническую службу Лукойл в случае вашей победы.
1: А я тебе скажу, что френч-дог – это не бургер. Это гораздо круче.
0: Ай-яй-яй!
1: Нет, знаешь, нет, что? Это разные вещи. Потому что котлеты и сосиска – это определенно разные
0: что
1: вещи.
0: Что ты говоришь?
1: Да.
0: У Чужникова, а я ж до 54 лет дожил. И вообще, как? Сосиска отличается от котлеты. Прикиньте.
1: Это вкуснее и легче.
0: Слушай, может, я в плену стереотипов? У меня еще сардельки от сосисок отличаются.
1: Реально?
0: Ты представляешь?
1: Ну, они поменьше.
0: Потоньше.
1: И
0: потолще.
1: И покороче.
0: И пока. Не всегда. Прикинь, утюжника. Вот так вот бывает. Ребята, с удовольствием отдадим этот купон на радость вам. Ну, давайте сыграем в нашу любимую забаву, когда здесь Даша. Она будет угадывать со своей суперинтуицией. Она,
1: игра в гинеколога называется.
0: Она реально меня напугает.
1: Вузиста.
0: Вузиста-гинеколога, да. Либо мальчик, либо девочка. У нас есть прямые телефоны 8017-370-45-70, либо 8017, городские, минские, 370-45-74. Вы можете дозвониться на любой удобный, ну, а потом уже Дарья будет, благодаря своей интуиции, угадывать, кто у нас там на проводе,
1: да,
0: парень или девушка. Если все совпадет, ну, или давай так, пока не совпадет,
1: угу.
0: И мы тут сейчас будем...
1: Можно звонить, да,
0: да,
1: пока
0: не угадаем. Можно звонить, Даша просто угадает. А если угадает, вот этот вот самый купон вы получите. Ну, а тот, кто, может быть, пропустил, ай-яй-яюшки, ай-яй-яй вам, а-та-та вам. Если вы пропустили вчерашний эфир, Даша...
1: Нет звонка, нет сосиски, как говорится.

0: Ты вообще не сечешь малину, правильно, Павел?
1: Да.
0: Да. Не расстраивайся, дружище. Пока-пока. Даш, ну у меня есть
2: еще одна попытка.
0: Еще одна телефонная линия, да. Ну что-то, мальчик, девочка.
2: А уже кто-то позвонил, да?
0: Ну уже есть, да, он ждет.
2: Я не повторю эту ошибку.
0: Давай.
2: Еще раз. Девочка.
0: Девочка?
2: Да 100%, сейчас точно девочка.
0: Ну давай, алло, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Да! Да, я так и знала, я чувствовала.
0: Слушай, а я думал, что мы пойдем с тобой по пути. Ну как, я же с девочками, не мальчик.
2: А вот и нет.
0: Мальчики
2: так звонят. Всегда бывает,
0: да?
2: Это первая ошибка.
0: Давайте знакомиться с вами. Алло, доброе утро еще раз, как вас зовут?
3: Доброе утро, Елена.
0: Елена, Лена.
2: Здравствуйте.
0: Я не знаю, насколько вы любите есть.
3: Как все.
0: Лена, но вам придется есть, потому что у вас теперь бесплатно купон кофе и френч-дог от АЗС «Лукойл». За одну копеечку всего. Лен, а вы из какого города у нас?
3: Минск.
0: Из города Минск. Ой, да. Я вообще сижу, потею тут, да, и от воздуха все такие красоты. Лена, ой, ай, ай, Минск, да? Лен, вы кем работаете? Ну, если не секрет просто. Мы понимаем, да, понятно. Лена, остаюсь на линии, хорошо, трубочку не кладем. Договорились. Ну, вот так, ну, Дашка, молодец. Со второго раза, правда?
2: Ну, я
0: знаю.
2: Ну,
0: звезды
2: знаю.
0: Сошлись. Ребята, оставляю вам утюжнику на растерзание с ее новостями. Я же с вами услышусь уже в начале следующего музыкального часа.
4: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Доброе утро. Минприроды системно усиливает контроль за соблюдением требований законодательства при добыче полезных ископаемых, сообщили Белта в пресс-службе ведомства. Основная цель мероприятия – не только фиксирование нарушений, но и оказание методической помощи по своевременному выявлению рисков до наступления негативных последствий. В фокусе контрольной деятельности – ключевые параметры разработки карьеров, соблюдение границ, наличие информационных табличек и правильное складирование плодородного слоя почвы. Чистка водоема в столице проходит с июня по сентябрь. Об этом рассказал директор Минсводоканала Федор Римашевский. По его словам, чистка Свислочи и Слепянской водной системы проходит после окончания нереста рыбы. В месяц собирают порядка 100 тонн водной растительности. После она отдается на переработку, где превращается в удобрение. Для чистки используются водные комбайны. Прямые линии районных администраций пройдут в Минске в эту субботу. Так, с 9 утра и до полудня горожане получат возможность задать вопросы представителям руководства районных администраций. Более подробная информация, в том числе контактные данные, есть в сети. Пилот легкого самолета написал траекторией фразу «Мне скучно» во время двухчасового испытательного полета. Его ироничный маршрут появился в онлайн-приложении для отслеживания полетов, сообщает BBC. 20-летний пилот совершил полет на самолете после замены деталей. Это стандартная практика после ремонта. Такие полеты проводят, чтобы убедиться, что все функционирует исправно. И к новостям компании. Анатолий доплатит. Суши 40 штук всего за 28 рублей на сливки.бай. Не пропустите выгоду. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 86 копеек, евро 3,26, 10 юаней 4 рубля 22 копейки, 100 российских 3,72.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, преимущественно без осадков. В Бресте, Гродно и Гомеле – плюс 30. В Витебске и Могилеве – 25-27 тепла. В Минске сегодня – плюс 28 и без осадков. Это были главные новости к этому часу. А далее на Душевном радио «Бодрисимо Шоу» с Дмитрием Санковичем.
2: Порядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
0: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Внимание! Утро продолжается. Ноги на ширине плеч, плечи по ширине дивана, диван по ширине квартиры, квартира по ширине души.
1: Понесло.

0: Итак, друзья, продолжается душевное радио. Бодрите шоу. Еще один час мы вместе с вами. А вы же в курсе, да, что делай завтрак идеальным? Правильно. Глазунья под любимые хиты. Ребята, девчаты, дамы и не дамы, как обычно мы говорим. Коллаборация, которую вообще никто не ждал. Ковринские яйца теперь в упаковке с логотипом душевного радио. Выметаются мгновенно, как только появляются на прилавках. Так что ищите в магазинах. Корона, Грин, Юнистор, 7 пятниц, XXL, Евроом, Соседи, Простор, Копеечка, Маяк, Доброном. Это очень клево, это очень красиво, это неожиданно. Ну и ковринские яйца, они ж уж, понимаете, они, куры там просто так обы что не едят. Только натуральный, экологически чистый продукт. И поэтому все, что потом из них вываливается в виде яичек, это тоже, пожалуйте, экологически чисто. Так что ура, ковринские яйца, спасибо, что поверили и пошли на наше, ну, где-то местами безумное предложение. Но получилось очень клево. Люди даже сохраняют, знаю себе на память. У меня тоже упаковочка осталась, я не выбросил. Бо очень красиво. Ищите, наслаждайтесь и приятного вам аппетита. Мы двигаемся далее. У меня абсолютно свободный час, где я могу с вами пообщаться, ответить на ваши какие-то вопросы. Это такое автоответчик. Вы задаете мне любой вопрос. Я даю вам абсолютно любой ответ. Всем хорошо. И им хорошо, и нам хорошо. И да, и солнце светит. Также я с удовольствием расскажу новости из вашей личной безналичной жизни. Ведь в любом случае у вас что-то происходит в жизни. Это важно, это нужно рассказывать, потому что это достойно того, чтобы выйти именно на волне душевного радио. Ну и обязательно коллективный привет давайте. Так, не отбирая хлеб и соль у Ольги Шебека днем, там прям личное и все остальное, а вот у меня коллективное, то есть в каких трудовых коллективах, в данный момент, может, носы подвесили, там огурцы не растут, и кокос не растет, там люди приуныли, надо там передать, поддержать, именно в трудовые коллективы, это тоже пишем у нас в Телеграме, душевное, радиочат, буду рад всем, меня зовут Дмитрий Самкович, прям весь ваш, ну вы знаете, вы в курсе.
1: Реклама. Что для вас значит работа? Когда просыпаешься утром с охотой?
2: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, на настроение.
1: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель. Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
3: Внимание! Белазы в городе! Фирменный магазин «Белаз Шоп» уже в Минске. Эксклюзивный мерч и сувениры от мирового производителя карьерных самосвалов. Только в торговом центре «Перший национальный гандлевый дом». «Белаз», который поместится у вас дома.
4: В «Спортмастере» цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте «Спортмастер.бай». Акция действует по 31 июля 2026 года.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Память в камне. Крупная компания. Гарантии, как гранит. Память в камне. .бай.
1: Если болеть, то за наших. Если радио, то душевное.

продолжаем двигаться по этому лету. Скажите, пожалуйста, а у вас есть вот вкус лета? Вот мы что-то задумались тут с Дашей Утюжниковой за эфиром, но это видел ТикТок, там слышал. А вы нет, кто на основном потоке, зацепились как-то по поводу ягод, по поводу фруктов летних и так далее. Я вот задумался, ведь у каждого человека наверняка лето ассоциируется вот со своим собственным вкусом. Я вот сейчас вот задумался, наверное, у меня все-таки это клубника, безусловно, из кастрюли, мытой под колодцем у бабушки. Еще у меня у бабушки была желтая малина. Это был какой-то особенный вкус, она, кстати, была не очень сладкая на самом деле. Но это вот в моем топе, вот вкус лета, это вот это. И полученная в 1992 год, по-моему... Мама у меня была культработником, очень большие связи везде, среди культурных, творческих людей, имеется в виду культурных в сфере там, режиссеров, самодеятельных театров там, и так далее. И я каким-то образом попадаю в Анапу воспитателем в старшем отряде. Анапа, это, значит, мы вывозили детей из Могилева туда. И была такая оздоровительная программа была. Детей вывозили на поле, где зрела черешня. Я вот Даша рассказывал тут за эфиром. Ой, я получил себе там аллергию на черешню, по-моему, на 2 или на 3 года. Это тоже для меня вкус лета. Потому что мы были вдвоем, там тоже был парень достаточно молодой, Анатолий звали. Вот фамилию, ничего, уже давно потерялись по жизни. Да, мы, собственно, и не состыковывались, только 3 месяца были. На 3 месяца меня мама зафрактовала туда, значит, оздоровиться. Оздоровился я там так, что меня брат не узнал, когда я из поезда выпадал. Ну, ладно. И вот черешня, и мы с этим товарищем залезали, ну, там невысокие же деревни черешневые эти. Вот мы 3 дерева эти объели целиком, вот в сезон созревания. А программа была такая, детей вывозили, говорит, можете не собирать, ешьте. И вот так вот оздоравливались дети, 92-й год. И потом я очень хорошо помню, когда мы, не моргая, сидели под деревом, под 3-м, по-моему, который мы объели. Потом была долгая история с туалетными принадлежностями, там всем остальным, но была вот аллергия. 2 или 3 года я потом смотреть на черешню не мог, потом все вернулось. И сейчас я с удовольствием все это делал. Вот для меня вкус лета, это в том числе и вот и черешня. Да, а у вас вот интересно, какой? Может, у кого-то это земляника? Слушай, ну землянику собирать, это себе дороже вообще. Точно так же, как и... О, я не знаю, кто любите до сих пор собирать чернику? Это было самое ненавистное, когда бабушка меня загоняла в черничник, и там надо было все это убирать. Ну, а в общем, вот такие вот истории. Вкус лета. Вот для вас-то что, если там поделитесь в Телеграме? Я буду благодарен, это на самом деле интересно. Ну, еще раз, любой вопрос от вас, да. Привет с рабочего места, да. Все, телеги, душевный радиочат.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Светофор.
3: Кто умен и кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономить помогает.
2: «Светофор».
4: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: прикрыть, вздохнуть. Ой, было время. По поводу вкуса леда, вот для вас это что? И знаете, какую мысль я себя поймал? Сейчас прочитаю чуть. Ну, во-первых, Юльчику вездесущему на всех радиостанциях. Юля, привет вам огромное от волны, в том числе душевного радио. С клубникой, как и у вас, Дмитрий. Земляника, лесная малина, Татьянка написала. Я, кстати, люблю собирать землянику, а чернику нет. Какая разница? За земляникой еще больше сгибаться надо. Так же, ну, иди, что она не пачкается, так как черника, да? Саня Соловьев написал. Ой, прибегаешь с озера. 4 танкиста и собака. Ну, сериал же, да? Ну, можно назвать, ну, многосерийный фильм, хорошо. Уже начинаются, успеваешь отрезать кусок сала из сундука в сенях. Помидорина с огорода, пахнущая помидором, да, а не магазином, как сейчас, черных хлебушек. Хотя в детстве сало-то я не любил, но в такие моменты залетал вообще на ура. Конец серии, титры, друзья, уже ворота ломятся, все на ходу, все на лету, все быстро, жарко, все черные, как негритята, грязные, не болеющие, да? Вот мы поколение, да, Сань, здорово. Ну, опять, смотри, салат за помидор, цибуля и сметаны, на 6 градки. Нужно еще сколько хочешь, без хлеба. И так каждые каникулы. Ай. Ай, хорошо. Ребят, знаете, поймал себя на мысли. Очень не хочется потом быть обвиненным там в старческом скрипении, но мы с вами, наверное, последнее поколение, у которых есть общие воспоминания, похожие друг на друга, хотя мы друг с другом и не знакомы, да? У наших детей уже будет все абсолютно по-другому. Я не знаю, жалеть. Я хотел сказать, вот я жалею наших детей, у них вот такого нет. Слушайте, ну у них есть наверняка что-то другое, что тоже будет их объединять со временем, когда подрастут, станут там более опытные по жизни и так далее. Но мне все равно как-то их чуть-чуть жалко, что вот, смотрите, бабушки, дедушки по всей стране, там, я не знаю, по всему Советскому Союзу. Ну, было понятно, что где-то там какие-то особенные особенности географические там и так далее. Но в основном-то, да, мы все понимаем, о чем идет речь. Это было настолько фантастически здорово, вкусно, как-то по-настоящему и бесконечно ожидаемо во все времена нашей учебы, да, пока мы не приезжали на каникулы, что прямо аж мурашки по коже, да? Макс вечно молодой, который, ну, пусть так и будет, чернику собирать себе дороже. Пока литр черники наберешь, комары 2 литра крови выпьют, потом 3 дня чешется. Да, но наши-то, они все равно туда ходили, они собирались, говорят, пойдем в чернику. Для них это как-то кайфово было, а мы не понимали, да? Эх, хорошее было время, никуда не ушло, с нами все равно. В памяти, в душе, да, и возле сердца. Ой, клево.
1: Душевное радио. Классика хитов.

0: хорошая песня, светлая летняя. Любите девушки и романтика вы все. Слушайте, давайте верить в лучшее. Давайте смотреть на мир широко открытыми глазами, пожевывая землянику, клубнику, крыжовник и радоваться лету и жизни. Да будет так. На этом у меня сегодня все, ребят. Прощаюсь с вами до понедельника. До встречи на Славянском базаре завтра.
1: Душевное радио. Слушай свое.
0: Всегда ваш Дмитрий Станкович. Пока.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Здравствуйте. Ученые Беларуси и Китая планируют реализовать совместные проекты в области агропромышленного комплекса, сообщили Белта в пресс-службе Национальной академии наук. В фокусе внимания совместные разработки в области биотехнологии и современные методы разведения животноводства, в том числе птицеводства. Стороны обсудили перспективы обмена технологиями и совместные проекты, которые помогут укрепить продовольственную безопасность на качественном новом уровне. Белорусско-китайское научно-техническое сотрудничество имеет хорошую давнюю основу, и теперь главная задача ученых – внедрение инноваций в реальный сектор экономики. Прием заявлений на единовременную материальную помощь к школе проходит в Минске. Выплата рассчитана на каждого школьника из многодетных семей. Размер составляет треть от бюджета прожиточного минимума. Чтобы получить деньги, обращаться необходимо по месту учебы ребенка. Выплаты единовременной мат-помощи будут производиться с 1 августа по сентябрь. В Минске накануне на территории средней школы номер 86 с участием первой ракетки мира заслуженного мастера спорта Беларуси Арины Соболенко открыли два грунтовых корта, передает Белта. Место расположения кортов выбрано не случайно. Именно в этой школе, а также в Сдюшор по теннису смена Арина Соболенко училась и начинала свой спортивный путь. Пользоваться новым спортивным объектом будут молодые теннисисты и просто любители тенниса. Душевный фестиваль – грандиозное музыкальное событие снова в Минске. 17 октября в столичном дворце спорта фестиваль порадует публику сразу двумя событиями. В 15:00 состоится концерт «Душа народная» с участием заслуженного коллектива страны ансамбля народной музыки «Беседы», группы «Балаган Лимитед», «Александра Мелеха», ансамбля танца, музыки и песни «Белые росы» и других артистов. В этот день знакомые с детства мелодии порадуют гостей фестиваля ярким созвучием народных традиций и современности. Особым подарком станет появление на сцене специального гостя фестиваля, имя которого пока держат в секрете. А в 9 вечера зрителей ждет концерт-дискотека, танцплощадка с душевным радио. Новость представлена билетным оператором Ticket.pro. Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на Ticket.pro. Мероприятие на любой вкус в нашей афише. И к новостям компании. Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает посетить галерею национального декоративно-прикладного искусства. Здесь представлены изделия и произведения авторов из разных уголков Беларуси. Изольные соломки, глины и стекла, копии и фрагменты слуцких поясов, скатерти, салфетки, а также многое другое. Уникальный уголок традиционных белорусских ремесел ждет вас по адресу улица Октябрьская, 5. Это станция метро Первомайская. 18 июля в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» пройдет военно-историческая реконструкция боя Первой мировой войны. Билеты на сайте «Линии Сталина». И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 86 копеек, евро 3,26, 10 юаней 4 рубля и 22 копейки, 100 российских 3,72.
0: Погода на душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, преимущественно без осадков. В Бресте, Гродно и Гомеле плюс 30, в Витебске и Могилеве 25-27 тепла. В Минске сегодня плюс 28 и без осадков. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
1: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
7: Душевное радио. Слушай свое.

Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону +375 29 622 94 13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелеком Шоп.
2: Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Въезда в Евросоюз ожидают более 200 большегрузов, сообщили Билд в Госпогранкомитете. Польское направление остается самым загруженным для легковых авто. Перед погранпереходами Тересполь-Кузнецка-Белостоцкая въезда в Польшу ожидают 201 легковушка. Более 140 грузовиков фиксируются перед литовскими пунктами. Перед погранпереходом Бобровники въезда в Польшу ожидают 80 фур. Белавия скорректировала расписание из-за ограничений в России транзитных полетов в пределах московского авиаузла, сообщили Белта в пресс-службе авиакомпании. Изменения затронут не только прямые рейсы в Москву, но и маршруты, пролегающие через территорию указанного района. В авиакомпании обратили внимание, что новое фактическое время отправления рейса может быть раньше указанного в билете. По этой причине пассажиров просят обязательно проверять актуальный статус рейса накануне вылета на сайте авиаперевозчика. Под Минском строят новую энергосберегающую теплицу площадью 6 гектаров. Объем будет оснащен целым комплексом высокотехнологичных систем. От проветривания и удаленного мониторинга до соблюдения оптимальной влажности и температуры. Специалисты работают над созданием внутренних инженерных сетей и поставками оборудования. Изначально здесь планируется выращивать томаты, однако гибкая конструкция новой теплицы позволит оперативно адаптироваться к потребностям рынка. Первый сбор урожая в новой теплице ожидается уже в межсезонье 2027 года. В США накануне установлен новый рекорд. Скелет тираннозавра по имени Газ ушел с молотка за 50 миллионов долларов. Это новый рекорд стоимости для подобных лотов. Длина скелета хищника, обитавшего примерно 67 миллионов лет назад, достигает 11,5 метров, а высота около 4 метров. Специалисты полагают, что Газ к моменту гибели достиг внушительных размеров и был взрослой особью. Кроме того, на костях найдены следы укусов сородичей. И к новостям компании. Беларусьбанк предлагает пакет услуг «Шаг навстречу», который создан специально для молодых предпринимателей в возрасте до 31 года, недавно открывших свое дело. Пакет предусматривает безлимит электронных переводов и плату всего 1 рубль за каждую операцию зачисления и выплаты сумм на счета физических лиц. Сосредоточьтесь на развитии и прибыли, а финансовые заботы доверьте специалистам. Сделайте шаг навстречу своему бизнесу этим летом. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147. Торговый центр «Синица» приглашает арендаторов в новые помещения на МКАД площади от 50 до 750 квадратных метров с фиксированной ставкой за метр. Для арендаторов рекламная поддержка, арендные каникулы, бесплатная парковка, свободная планировка, необходимый запас мощности и коммуникации. Отдел аренды 745-60-60. Откройте свой бизнес в «Синице». И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 86 копеек, евро 3,26, 10 юаней 4 рубля и 22 копейки, 100 российских 3,72.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, преимущественно без осадков. В Бресте, Гродно и Гомеле плюс 30, в Витебске и Могилеве 25-27 тепла. В Минске плюс 28 и без осадков. Это были главные новости к этому часу, а далее на Душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.
2: Реклама. 26 июля «Суперлото» разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ерип или у распространителей.
3: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
4: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением закон конструкции или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьей триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Белмедпрепараты.
0: Телефон рекламного отдела МТС А1 624-1057. Доброго дня!

0: Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад «Плюс к стабильности» в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belapb.by.
1: Белагропромбанк. Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: Светофор. Умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
3: Светофор.
4: Пусть тебе приснится Пальма де Майорка.
5: Михаил Шуфутинский с большим сольным концертом. Лучшие песни «За милых дам», 3 сентября «Марджанджа» и многие другие хиты. 4 декабря «Большой зал Дворца Республики». Билеты на Ticket.pro.
6: Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
7: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
8: Недушный день.
9: Надеюсь, день, правда, сегодня будет не очень душным, мы успеем им насладиться. Ну и ленты телефона, каждого телефона у нас в руках все больше похожи на оранжерею становится, правда? Потому что хочется запомнить все. Но лето это ведь не совсем про пиксели, вернее, совсем даже не про них. 15 июля на календаре, воздух пахнет обедом, перерывом, немножко пылью, немножко солнышком, жарой. Да, она тоже пахнет. А если выйти на улицу, то можно ветер уловить в волосах, он будет их щекотать. Лето еще холодным лимонадом пахнет и ассоциируется с ним, когда он обжигает горло, правда? Но еще фото – это же совершенно не память для души. Фото – это память для глаз, а душа все равно все запоминает. Давайте мы возьмем сегодня пример с настоящих творцов, с художников, которые очень точно умеют передавать действительность и умели, оставили нам на память много прекрасных полотен. Ведь и Мане, и Ренуар, они не сидели с фотоаппаратами, они пытались уловить впечатление от лета глазами, душой, в общем, всеми клеточками своего тела они ловили впечатление. Не зарисовывали каждую травинку, а понимали настроение света, понимали, что вообще природа сейчас ощущает, как это чувствуется. Ведь передать какое-то дрожание воздуха, это нужно очень постараться, да? Нужно поймать суть, счастье, да? В каждом движении. Желаю каждому из нас сегодня увидеть что-нибудь прекрасное. И не через объектив, а через свое сердце. Давайте смотреть по сторонам и замечать то, что с нами сегодня происходит. 15 июля, среда, середина недели, летний, теплый. Денек, которым можно наслаждаться, разрешаю наслаждаться летним деньком, а еще сегодня можно, как и можно было вчера, и как можно будет завтра, постоянство наше все, передавать приветы через душевное радио. Пишите в телеграм-чат, в инстаграм радийный о том, кто сегодня появился на свет, сколько лет назад, у кого какие события радостные в семье. Поздравим вас и ваших близких на всю страну.
10: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новое авто BLG в наличии в Атлант М. Кредит с авансом от 0%. Три автоцентра в Минске. Машиностроителей Шаранговича Независимости. Подробности на сайте blgatlantm.by. BLG Атлант М. Выбирайте с душой.
1: Душевное радио. Слушай, любимое. Проверенное.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Такая за окном красотища. Сама удивляюсь теплу. Балует нас лето, да, радует. Но пока одни борются за ровный загар, другие борются за сохранение брака. Чувствуют лето буквально всей кожей Илья. Ему досталась очень креативная супруга. Но как это связано, сейчас поймем. Илья прислал в инстаграм душевного радио селфи, попросил не делиться, но там отчетливо видно, что на его вполне загорелом теле, там, где раньше были кубики пресса, а теперь, видимо, в отпуске вы немножко расслабились, но не суть, чуть выше места, где раньше были кубики, надпись такая беленькая, оставшаяся без солнечных лучей. «Люблю Иришку». Мне пишет, что пока он задремал в отпуске на солнышке ярком у себя на участке, жена кремом с СПФ вывела такую надпись. И, естественно, она не загорела, и, естественно, теперь Илья ходит по дачному поселку, и все знают, что Илья любит Иришку. Ну, такая вот сладкая месть, да, получилась? Она, месть эта сладкая, она ведь не всегда про скандалы, какие-то слезы. Она иногда похожа на игру в подляночку, за которую потом кто как может, тот так расплачивается взаимным смехом или дополнительными какими-то подлостями, играми. В общем, можно разукрасить будни своего брака таким образом. Расскажите, какие вы подлянки делали своим близким, своим людям, за что потом, может быть, получали, что потом пересказывали, сидя за столом, вспоминали как самое яркое впечатление того самого лета или той самой зимы, или того самого отпуска. Давайте про подлянки с вами поговорим в этом часе. Пишите в телеграм-чат, рассказывайте. Но еще, да, загар-то такая вечная тема. Все мы любим золотистый цвет кожи, нам он кажется абсолютно здоровым. Со мной бы сейчас многие специалисты поспорили. Но ведь загореть красиво — это же правда целое искусство. У меня никогда не получается красивого загара, потому что я вечно куда-то мчусь, не могу лежать на пляже. Следы остаются постоянно от одежды на мне. Вот. Ну, многие люди тоже страдают таким, засыпают с книжкой на груди или в очках. Или потом, да, снимают это все великолепие, такие помеченные уже ходят. Но еще по загару легко понять, замужем вы, женаты ли. Все загорают в обручальных кольцах, да. Потом, как ни снимай кольцо, все равно след от него на безымянном пальце останется. Ну, или еще это следы от завязок купальника, да. Тут, естественно, и обязательные квадратики, это следы от очков, это тоже все работает. Так что расскажите нам, получается ли у вас ровно загореть. Расскажите, какие подляночки вы друг другу в браке или просто в семье, или среди друзей в своей компании устраивали. И самые интересные истории обязательно попадут к нам в эфир. Пишите.

улетай, улетаю. Если плачешь, то плачь навзрыд. Если любишь, люби, ведь тебя не пугают 100 попыток и 100 обид. Ты не любишь метро, ты в такси по привычке. Так бывает, увы, порой. 100 сережек в ушах и в твоей косметичке первый.

0: ком, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Лето нас балует сладким, столько всего вокруг полезного. Можно для перекуса выбрать ягоды в цветах. Да, уже все, столько мы едим черешины, голубика, уже пошла и клубничка. Огороды радуют нас, радуют тех, кто ухаживал долгое время за грядочками, теперь есть чем поживиться. Ну и сладости вокруг, правда, очень много мороженого. И вот коллеги устраивают постоянно какие-то перекусы, пирожные тоже приносят обед. Обеденный перерыв уже, ну куда без этого. Но мне кажется, единственная сладость, на которую не бывает аллергии, называется сладкой местью. Маленькие подлости, без слез, без скандалов. Они, правда, делают жизнь интереснее, я в этом убеждена. Считаю, что на таких мелочах вообще строится наша жизнь. Но не можем мы быть идеальными и серьезными 24/7. Иногда очень хочется немного позабавиться, подставить друга или вторую половинку. Ты же в интернете видела, как пара. Может быть, это все специально сделано. Может быть, для контента, да, ребята постарались. Но съемка такая. Они в доме устраивают непредвиденные такие ловушки друг для друга. Попадаются периодически то муж, то жена в них. Естественно, там и ведра с водой опрокидываются на голову, и какие-то там срабатывают механизмы, и друг друга дают, например, пены для бритья или еще какими-то такими, знаете, элементами, после которых нужно устраивать генеральную уборку. Всего доброго. Поэтому шутка, она шуткой, но последствия такие, уже не очень смешные. Но главное правило, мне кажется, в любом таком приколе, он должен быть смешной для всех, а не только для шутника. Тогда точно шалость удалась. Ну, а какие вы добрые подлости устраивали своим близким? Может, наклеивали что-то им смешное на спину, пока они отдыхали? Или красили ногти спящим мужьям? Или подкладывали в тапки что-то несъедобное? Кидайте свои истории нам в телеграм-чат Душевного радио. Самый крутой розыгрыш обязательно зачитаем в этом чате.
0: Если спорить с женой, то молча. Если радио, то душевное.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп.
2: Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: В середине дня горячий привет прилетел в телеграм-чат из солнечной Италии. Антон отдыхает, наслаждается лимончеллой, правда, да. Ой, наверное, стоит на фоне каких-то невероятных лодочек, которые покачиваются на голубой воде. Виноградники, там солнце, лазурь, мафия. Но все равно у человека нашего, который только-только приехал отдыхать, совершенно не отдохнувший вид. И пока время пройдет, пока мы только расслабимся, словим эти вайбы, питаем это солнышко. Ну, а пока у Антона такое очень сосредоточенное выражение лица, будто он просчитывает количество литров оливкового масла, что можно вместить в багаж, или оформляет кредит на эту самую лодочку на фоне. Антон, больше жизни, больше улыбок. Вы в таком месте. Но не делайте вид, что вы не наслаждаетесь отпуском. Или фото просто сделано для супруги или для коллег, чтобы показать, я тут скучаю. Я скучаю, я совершенно пока еще не расслаблен, весь в делах. Выполняю вот эти пожелания, да, семьи. По списочку иду. В общем, улыбаемся. Если вдруг у вас получилось сегодня выбраться куда-то на свежий воздух, насладиться летом вот по-настоящему, так наслаждайтесь, Антон, наслаждаемся вообще это каждой минуткой, которая удается вот так у работы отвоевать. Обеденный перерыв. Все больше мы выходим с вами на солнышко, все больше наслаждаемся летом, догоняем друг друга. Если вдруг вы еще не в отпуске, то давайте получать удовольствие просто от того, что у нас есть обеденный перерыв. И не забываем, что жизнь – это не только правильные завтраки, зарядка, трудовые какие-то подвиги. Это еще и возможность подшутить над друзьями, особенно когда неделя в разгаре, середина ее. Хочется что-то такое интересное организовать, поэтому жду в телеграм-чате ваши приветы и ваши истории, в которых вы очень здорово когда-то над кем-то пошутили. Будем делиться ими со всей страной.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарья Утюжникова. Добрый день. Государственный таможенный комитет прогнозирует скорое исчерпание квоты на льготный ввоз электромобилей в Беларусь юрлицам, сообщили Белта в ведомстве. Это связано с резко возросшим количеством ввозимого транспорта. Оставшееся количество электромобилей, которые могут быть ввезены беспошлино, 810 штук. После исчерпания всего объема при планировании дальнейшего импорта следует учитывать необходимость уплаты таможенной пошлины в размере 15% от стоимости транспортного средства, рассказали в ГТК. В Беларуси стартует масштабный творческий проект по созданию единого туристического логотипа и слогана. Они станут официальной визитной карточкой республики в мире. Участникам конкурса предстоит создать графический символ, который станет олицетворением образа страны. В основе историческая память, культурная идентичность и уникальные особенности каждого региона республики. К участию приглашают как профессиональные дизайн-студии, так и талантливых авторов-любителей. Заявки будут принимать до 1 ноября. Более подробная информация есть в сети. Столичные ГАИ рассказали, где сегодня работают камеры контроля скорости. Радары есть на 11 участках в Минске. Это проспекты Независимости, Дзержинского, Жукова и Партизанские, улицы Баупшасова, Орловская, Аэродромная, Денисовская, Маяковского, Притыцкого, а также МКАД. Автоинспекторы просят водителей быть внимательными и не превышать скорость. Японская компания разработала первую лапшу быстрого приготовления, которую нужно заваривать в холодной воде. На создание лапши у команды ушло 5 лет. Готовится лапша всего 5 минут. Нужно залить ее холодной водой из холодильника и просто подождать. Пока в линейку холодной лапши вошло всего 2 вкуса. Первый – острый кимчи, второй – курица с соленым лимоном. И к новостям компании. Суши 40 штук всего за 28 рублей. Все реально на сливки.бай. Заходи на сайт или в приложение и заказывай суши со скидкой 50% от Art Food. Торговый комплекс «Сеница Дом» открывает двери для арендаторов в новые помещения на МКАД площади от 50 до 750 квадратных метров. Доступны арендные каникулы, рекламная поддержка, бесплатная парковка. Свободная планировка с готовыми коммуникациями. Отдел аренды 745-60-60. Откройте свой бизнес в Сенице. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 86 копеек, евро 3,26, 10 юаней 4 рубля 22 копейки, 100 российских 3,72.
0: Погода на душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, преимущественно без осадков. В Бресте, Гродно и Гомеле плюс 30, в Витебске и Могилеве 25-27. В Минске сегодня плюс 28 и без осадков. Это были главные новости к этому часу, а далее на душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шибека.

0: Реклама.
1: 26 июля Суперлото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ереб или у распространителей.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
3: Душевное радио. Доброго дня.

0: Недушный день.
1: Должны ли мы уйти или, может, лучше остаться? Этот вопрос часто по утрам всплывает по всей стране. Уйти мне из этой кровати, пока будильник надрывается в просьбе, уже 10-й по счету, или еще 5 минуточек, а потом еще 5 минуточек, а потом все это превращается в часы. Но этот вопрос идеально решается завтраком, да? Когда он идеальный ждет на кухне, когда ароматами просыпаешься с ароматом, ну, того, что любишь. Например, какое оно идеальное утро? Где не нужно выбирать, где все так, как нравится. Вот мы на веранде, вот солнышко уже проснулось, и вентилятор, свежий воздух в нас вдувает. Мы чувствуем себя как будто и на море немножечко, да, птички поют, и тарелка свежих ягод где-то рядом, и не просто ягод, которые купили где-то, а ягод, которые выросли на участке. А еще рядышком что-то вкусное, например, бутерброд, чашечка кофе, ну или идеальная глазунья душевная. Сейчас это проще всего организовать, потому что, да, у нас, друзья, очередная коллаборация. Кобринские яйца теперь в упаковке с логотипом душевного радио выходит. А какой вкус у них? Надо проверить. Ищите в магазинах «Корона», «Грин», «Юнистор», «Семь пятниц», «XXL», «Евроопт», «Соседи», «Простор», «Копеечка», «Маяк» и «Доброном». Ну, когда мы уже все съели и выпили на завтрак, вопрос, уйти ли остаться, отпадает сам собой, да? Потому что уже внутри этого момента, а остальное просто суета. Так что найдите свой идеальный завтрак, во сколько бы ни пришел к вам аппетит. Делайте бутерброд, делайте глазунью, наливайте кефир. Главное, чтобы внутри было тепло. Ну и тепло у нас в этом часе будет от приветов, которые вы пишете, отправляете друг другу через душевное радио. Телеграм-чат открыт. Жду ваше сообщение.
0: Душевное радио. Слушаем любимое.

0: Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
6: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
7: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
8: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
9: Душевное радио. Слушай свое.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Продолжаем день вкусно, а значит, пришло время поговорить о том, без чего не обходится ни один праздник. Конечно же, без друзей, но еще, оказывается, в мире есть рейтинг самых тортов. Есть самый большой, есть самый высокий, есть самый длинный. И все эти рекорды фиксируют, и люди стараются их потом побить. В общем, самый большой торт в мире, тяжелый, испекли в Лас-Вегасе. 59 тонн, почти 60 тонн. По другим данным, пекли очень долго, как можно догадаться. Там только сахара на 60 тонн, мне кажется. Да? А сколько муки и масла. В общем, работала 600 кондитеров над этим произведением искусства. А высота почему-то всего полметра у этого произведения искусства получилась. Такой плоский гигант, которым можно накормить, наверное, целый город. Самый высокий торт сделали кулинары в Индонезии. 33 метра высотой с 9-этажный дом. Как он еще не рухнул. Но, мне кажется, в Индонезии умеют строить. Там просто гуляешь по Индонезии и удивляешься, как там вообще все не рухнуло еще, правда? Ну, а самый длинный торт приготовили кондитеры в Перу. 246 метров. Если вы совершенно свободны сегодня, можете побить какой-то из этих рекордов. Ну и по стоимости самый дорогой торт стоил $75 миллионов. Вот так вот. Его даже украшали бриллиантами. Такой шедевр было очень жалко, наверное, потом есть. Ну, а с другой стороны, гости с удовольствием кусочки свои, наверное, ждали. Это ж какие подарки бриллиантами украшенные. Ну, я знаю, что сегодня у нас свои рекорды, у нас свои герои. И сегодня, 15 июля, празднует свой день рождения Маргарита. Друзья Маргариты, Оксана и Ольга написали нам в Инстаграм душевного радио. И девочки начали с того, что наконец-то они уговорили свою Маргариту в день рождения нестандартно. Не только тортом отпраздновать, но еще новыми впечатлениями. Зовут ее кататься на вейкборде. Надеюсь, Маргарита знает, какие там мягкие и немягкие падения ей предстоят. Но это должно точно запомниться. Говорят, что подготовили ей уже специальный жилет с надписью «Марго» на спине. Но это практически как-то история. В начале прошлого часа мы говорили про загар. Только жена написала мужу солнцезащитным кремом на груди, да, «Люблю Иришку». Оставила такое послание. Только вы оставите послание «Любим Марго». В общем, будете покорять волны. У вас будет не набор калорий, а наоборот, активный такой сброс. Ну, поаккуратнее, девчонки, там. Маргарита, будьте самой счастливой, самой смелой вам сегодня предстоит быть. И будьте еще самой сладкой жемчужинкой. И в этот день, и вообще каждый день своей жизни. Кстати, имя Маргарита переводится как жемчужина. Так что вы настоящая такая уже перламутровая, красивая драгоценность. И рядом с девочками, со своими, с подругами сияете сегодня. Ну, а мы продолжаем эфир. Оставайтесь на душевном, пишите приветы и поздравления в телеграм-чат родийный. Ну, а времени на них обязательно хватит. Еще полчаса музыки и приветов впереди.
0: Это лето. И любимая музыка.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: А много ли вокруг людей, без которых нам плохо? Без которых мы чувствуем себя как будто воздуха лишенными, да? Тут дело, как всегда, не в качестве, не в количестве, а в качестве, правда? Они далеки от идеала обычно, эти люди, очень далеки. Но почему-то нам они кажутся самыми-самыми близкими. И в их окружении мы готовы визжать просто как дети от радости. Эти люди появляются где-то на горизонте, и нам сразу становится хорошо. И вот привет такому человеку передает Мирон своему папе. Я так подозреваю, что Мирон-то ребенок тоже, который на душевной волне поселился, сошелся вкусами музыкальными своими родителями. Мирон, и вам привет, и папе вашему тоже. Хоть вы не написали о его имени, пишет, что лучший папа. Но а как стать лучшим папой? Как достичь такого признания? Ведь это же очень почетно. Кто такой лучший папа? Вот я подумала, что, наверное, это тот человек, который умеет превратить любой момент жизни в приключение, который выберет самую интересную корягу и сделает из нее какой-нибудь стрелятельный инструмент, да, рогатку, или превратит поход в магазин в гонку Формулы-1, тоже такое может быть, или тот самый папа идеальный, который сам разберется в том, как собирается сложный-сложный конструктор и ночью соберет этот самый подарок, игрушку для сына, для ребенка, которому пока рано этим заниматься. Еще папа может идеально петь в машине так, что соседи на светофоре будут в окно так посматривать. Но если вам с этим папой весело, то это здорово. Ну или лучший папа – это тот папа, который ему хватает времени даже после большой смены, после тяжелого рабочего дня, но сказку почитать еще раз, еще одну, у него всегда есть силы, запас, какой-то резерв, непонятно, откуда он берется. Или лучший папа обычно учит кататься на велосипеде, учит завязывать шнурки, учит играть в футбол и обнимает, и шуткой вытаскивает совершенно из любой ситуации. И папа не обязан быть идеальным, как и любой человек. Он может не уметь готовить, он может путать имена ваших учителей, ваших друзей, но если обнимет, то обнимет так, что все проблемы уходят куда-то далеко-далеко. Да, это и есть лучший папа. Разный, строгий, веселый. Ой, ну обнимите сегодня своих пап уже после таких слов. Правда, захотелось? Позвонить им. Да, если есть такая возможность. Если нет, просто пишите им через душевное радио. Передавайте привет и пишите в телеграм-чат душевного радио.
2: Реклама. Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Чем теплее за окном, тем меньше хочется работать, в том числе и писать. Это я понимаю прекрасно. Но все-таки несколько приветиков еще зачитаю, и все, потом уже вас отпущу отдыхать. Музыкальную паузу. С Вилейского водохранилища привет прилетел от Саши и Кристины. Они в Инстаграм Душевного радио прислали фотографию себя на каком-то пляжике. Нашли среди леса. Ну, просто завидуем белым. И завистью. Желаем, чтобы палаточка ваша не протекала, чтобы шашлык был вкусный, чтобы в озере рыба прыгала только на вашу удочку. Ну и главное, с собой обратно привозите не только грязную одежду, грязные кроссовки, но еще обязательно море воспоминаний вилейских, летних, настоящих. Ну и время приветов подходит к концу. Еще вот один успеваем зачитать, тоже папе Александру Чернявскому. Привет от Евгении летит. Тоже признание, что он самый лучший. Хорошо, да, лето проводит папа и дочка. Дочка всегда вот готова поблагодарить его за что-то. Может быть, малинки он вам привез, правда? Может быть, просто позвонил или сказал что-то хорошее. Евгения решила на всю страну сказать папе большое спасибо. Ну и мы сегодня с вами говорили и про шутки, и про торты, и про пап, и про то, как загорать, как не попасть на удочку жены с кремом, да, с SPF. В общем, подводим итог. Лето, оно, конечно же, простое. Не нужно искать чего-то идеального, каких-то идеальных ракурсов, фотографий, дорогих тортов. Самое классное – это когда вы рядом с теми, кого любите, когда вы там, где хотите быть сейчас, когда мы вместе. Ну а мы сейчас на душевной волне наслаждаемся летом, продолжаем им наслаждаться и будем делать это в следующем часе.
0: Душевное радио.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Синкевич. Добрый день. Первая встреча участников Белорусско-Саудовского делового совета проходит в Минске. Как передает Белта, одно из перспективных направлений – экспорт продуктов питания. Беларусь уже поставляет большой ассортимент молочной продукции. Также наших партнеров может заинтересовать текстиль, лен, металл, химическая продукция. Белорусские строители могли бы поучаствовать в возведении объектов в Саудовской Аравии. Еще одно перспективное направление – цифровизация. Появление облачной электронной и цифровой подписи ожидается в Беларуси к концу года. Уже сейчас облачная ЭЦП находится на стадии тестирования. Технология в будущем позволит не носить с собой ID-карту, физический ключ ЭЦП, а только с помощью смартфона с установленным на него приложением управлять своим личным ключом электронной и цифровой подписи, расположенным на серверах республиканского удостоверяющего центра. В Беларуси более 10 тысяч родителей за полгода поставили ребенка на учет на очередь в детский сад через Е-послугу. Это позволяет не привязываться к режиму работы уполномоченных органов, не собирать пакеты бумажных документов и не стоять в очередях. Добавлю, на портале Е-послуга реализовано 898 электронных услуг. У людей может быть врожденная склонность выбирать поворот против часовой стрелки. К такому выводу пришли исследователи, наблюдавшие за движением пешеходов в Испании и Японии. При анализе видео была замечена неожиданная деталь. Когда участникам нужно было идти прямо, а затем повернуть любую сторону, они почти всегда выбирали направление против часовой стрелки. При этом какие конкретно факторы на это влияют, не установили. К новостям компании и о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 86 копеек, евро 3 рубля 26 копеек, 10 юаней 4 рубля 22 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 72 копейки.
0: Погода на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, в основном без осадков. Ночью плюс 12-18, днем в Бресте 28-30, в Гомеле 27-29, в Витебске, в Могилеве 24-26, в Гродно 26-28 с плюсом. В Минске без осадков и 24-26 тепла. Это были главные новости. К этому часу в студии для вас работал Сергей Синкевич, а далее на душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.

0: Реклама.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.
3: Недушный день.
4: Спасение утопающих, как мы знаем, дело рук этих самых утопающих, да? Ну, Ильф и Петров, они научили нас в сложной ситуации, что стоит полагаться исключительно на собственные силы, не на подружку, которая даст совет, не на мужа, который починит кран, и даже не на волшебный пендель судьбы, именно на себя. Но когда мы в жизни начинаем полагаться только на себя, это, да, перестаем просить помощи, становимся такими скалообразными людьми. Это отражается на энергии, это отражается на внешности, это лишает нас той самой какой-то магической слабости, которая легкости, которая такой притягательной является для всех окружающих. Ведь именно на легкость, на энергию, на улыбку, на отсутствие напряжения, на искренность люди друг к другу притягиваются. Правда? С таким человеком легким можно, кажется, улететь от всех проблем. Можно оказаться далеко-далеко и оказаться очень счастливыми в этот самый момент. Сложные лица встречаются даже летом, но мне кажется, все-таки чем теплее за окном, тем больше улыбок искренних и светящихся глаз настоящих, счастливых появляется на улицах наших городов. Давайте посмотрим в глаза друг другу, оторвем их от смартфонов, оторвем их от каких-то предметов, расправим плечи и будем смотреть друг другу в глаза, улыбаться и делать эту среду, эту середину недели лучше с каждой минутой. Ну и станем теплыми, наконец-то, да, станем такими уверенными, такими нужными кому-то, как воздух, да, ну и легкими в том числе. И в этом часе мы с вами легко и музыкально проведем время, сыграем даже в музыкальный квиз. Надеюсь, вы готовы? Тогда далеко от телеграм-чата. Не уходите.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: Очень сложно.
1: Установите мобильное приложение «Лукойл» и получайте баллы за каждую покупку. Накопленными баллами можно рассчитываться за товары и услуги на АЗС, включая топливо. Это выгодно и удобно. Подробная информация на сайте lukoil.by.
2: Если на деревню, то к дедушке. Если радио, то душевное.

0: Музикальний квіз на душевному радіо.
1: Среда, середина недели, 14:35 на часах. Вы только вдумайтесь, мы с вами перешли уже середину недели по-настоящему, как альпинисты на нее вот так вот залезли на эту гору. Ну а впереди, конечно, где-то там у горизонта выходные, солнце за окном припекает все сильнее, и мысли потихонечку куда-то уползают в сторону шашлыков, баньки, пляжа, озера. Но нет, мы заскучать себе точно не дадим, потому что настало время нашего полюбившегося музыкального квиза на душевном радио. Ну, как там классик говорил, кто поет, тот плохо не думает. Ну, или что-то такое. Сейчас мы проверим, насколько хорошо вы помните тексты песен, но и сами мелодии в том числе. Те самые песни, прозвучат, от которых подкашиваются коленки. Песни, под которые мы с вами ходили на свидание, танцевали на дискотеках. Возможно, не только вы поучаствуете, но и коллеги к вам присоединятся. А приз-то какой у нас сегодня? Сегодня за победу в музыкальном квизе вручаю вот так в одни руки целых два пригласительных на танцплощадку с душевным радио, которое состоится 17 октября во Дворце спорта. Вот так в середине лета, подумаем уже об осени. Но там на танцплощадке с душевным радио 17 октября будут настоящие королевы и короли танцпола. Группа «Блестящие», ретро-вумен трио «Розовые розы», Максим Тимаков и даже Дмитрий Санкович. Представляете, будет на танцплощадке с душевным радио. Но правила, как всегда, у нас просты. Для того, чтобы поучаствовать в музыкальном квизе, нужно сначала зайти в телеграм-чат душевного радио. Добавляйтесь туда. Как только отправите первое сообщение, сразу же боты попросят подтвердить, что вы не робот. Не пугаемся. Нажимаем кнопочку «Я не робот», и ваши ответы навсегда остаются в истории нашего душевного радийного чата. Все просто. Сейчас вы услышите отрывки музыкальных произведений по 5 секунд. Сегодня я просто секундомером уже засекала, смотрела, чтобы было недолго, не затянуто, максимально неузнаваемые, естественно, части композиции вы сейчас услышите, но настоящие меломаны, настоящие душевные, радиоактивные наши люди знают то, что крутит душевное радио. Плейлист у нас огромный, композиций очень много, поэтому квиз, наверное, никогда не прекратится. Ну ладно, сегодня только 3 композиции мы услышим. Ваша задача – первым успеть написать в телеграм-чат исполнителя. Только того, кто эту песню исполняет. Узнали? Пишите. 3 исполнителя одним сообщением отправляйте в ТГ-чат, и, возможно, вы будете победителем. Получите пригласительные на танцплощадку с душевным радио. Ну что, готовы? Я думаю, все уже в руки взяли телефоны. Делаем громче и слушаем внимательно.
0: Музыкальный квиз на душевном радио.
2: Посыпать душу яд, всегда он рад.

0: Интересно, сошлись ли звезды? Угадали ли, кто у нас супермеломан? Кто получит приз от душевного радио в середине недели? В жаркую такую пору, кто пойдет на танцплощадку с душевным радио? Сейчас проверим. Ныряю в сообщение, смотрю, что вы нам присылаете. Кто? Нажимайте скорее кнопку «Я не робот». Молодец, первый участник у нас есть. Другие присоединяются. Вижу много сообщений и много людей. Да, одновременно, одномоментно стараются написать. Но главное, что сообщение мы не исправляем. Вот как есть, отправляем и надеемся на удачу. Много сообщений появляется. Давайте проверять результаты. Кто оказался прав? Узнали. Группа «Король и Шут». Возможно, кому-то сложно было узнать группу «Плазма».
1: Я снова вижу тебя. Я снова.
0: Ну и группа «Мираж», конечно же, завершили ей, подытожили. И надеюсь, что кто-то из вас точно угадал. Давайте смотреть. Так, первый правильный ответ пришел от Чернявской Олеси. Мы поздравляем вас, Олеся, с победой. Просто стопроцентное попадание, даже без ошибок. Как-то неинтересно. Ну ладно, вы получаете 2 билета на танцплощадку с душевным радио, которая состоится 17 октября во Дворце спорта. Эта танцплощадка станет музыкальной машиной времени. Любимые хиты 90-х, 2000-х, под которые мы танцевали на школьных дискотеках, в первых вечеринках, на свадьбах, на юбилеях снова зазвучат вживую. На танцплощадке поют все, танцуют все и тоже все наслаждаются моментом. Немножко завидуем вам, Олеся. Поздравляем с победой. Спасибо всем участникам, тем, кто впервые к нам присоединился. Добавляйтесь в нашу душевную, телеграмную семью. Оставайтесь с нами.
2: Музыкальный квиз на душевном радио. Душевное радио. Классика хитов.
3: Реклама. Внимание! Белазы в городе. Фирменный магазин «Белаз Шоп» уже в Минске. Эксклюзивный мерч и сувениры от мирового производителя карьерных самосвалов. Только в торговом центре «Перший национальный гандлёвый дом». «Белаз», который поместится у вас дома.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио. Слушай свое.
5: Всем привет, с вами группа «Коза Ностра». Слушайте наши лучшие песни на волне душевного радио.

0: Недушный день.
1: Я, в отличие от Натальи Ветлицкой, верю, что каждый из нас полноценный человек, а не половинка. Мы не кусочек пазла. Мы не будем ждать, когда кто-то придет и наполнит нас, дополнит. Потому что мы — это целая картина со своими смыслами, со своим цветом, со своей композицией, да. Мы не ждем, когда нас уже дособерут. Мы уже собраны и уже уникальны. Предлагаю на этой мысли зафиксироваться. Ну а когда кто-то появляется рядом, какой-то хороший человек, он нас вообще-то не делает целым. Он просто становится нашим спутником, зеркалом, попутчиком на этом пути, может быть, самым лучшим другом. И если так случилось, и мы не встретили кого-то, того самого попутчика или лучшего друга, мы все равно целые, все равно классные, все равно можем быть счастливыми. Ну и когда человек чувствует себя целым, он отношения строит иначе. Это я давно заметила. Не цепляется, не требует, ты должен мне что-то. Потому что эта фраза всегда отпугивает. Просто говорит, я тебя выбрал. И не потому, что мне без тебя плохо, а потому что с тобой мне еще лучше. По-моему, это и есть настоящая любовь, настоящая дружба. Не когда мы друг без друга нолики, да, а когда мы вместе, ну просто на миллион. Так что давайте сегодня мы будем себя чувствовать не одинокими, да? Просто мы уже целые, мы солнечная система, в которой есть свои планеты, свои звездочки, свои маленькие черные дырочки. И давайте не будем искать вторую половинку от того, кто скажет, будем искать, вау, какая ты крутая, давайте вместе будем исследовать эту жизнь, да? Ну ладно, я уже буду прощаться с вами до завтра, что-то меня в философию потянуло. Спасибо, что были со мной сегодня рядом. Вы самая-самая теплая компания. Пока-пока, полноценные люди. Услышимся завтра.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенькевич. Добрый день. В Минске вручили награды лауреатам премии правительства за достижения в области качества за минувший год. Как отметил вице-премьер Виктор Каранкевич, премия присуждается уже в 27-й раз. Интерес к конкурсу с каждым годом возрастает. Это эффективный инструмент для демонстрации достижений во внедрении инновационных, высокоэффективных технологий производства и управленческих практик, которые направлены на максимальное удовлетворение запросов потребителей и устойчивое развитие. Более 500 рабочих мест предложат в Минске завтра на электронной ярмарке вакансий. Она пройдет с 10 утра до полудня на портале службы занятости. Соискатели смогут ознакомиться с предложениями от нанимателей, условиями труда, задать интересующие вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию, приглашение на собеседование. Среди нанимателей МАЗ, городская аварийная служба и 10-я больница. На Славянском базаре в Витебске сегодня второй день международного детского музыкального конкурса. Выступление артистов сопровождает оркестр Финберга. На главной фестивальной сцене летнего амфитеатра сегодня развернется танцевальная душа государственного академического ансамбля имени Игоря Моисеева вместе с легендарными «Хорошками». Белорусская теннисистка Александра Соснович успешно стартовала на турнире в Афинах с призовым фондом 283 тысячи долларов. В 1/16 финала белорусская, занимающая 143 место в мировом рейтинге, за 2 часа одолела в трехсетовом поединке российскую теннисистку Анну Блинкову, у которой 102-я позиция. Состязания в столице Греции завершатся 19 июля. Новостям компании «Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь» предлагает уникальную возможность эффективного продвижения ваших товаров и услуг на современном крупноформатном LED-экране. Не упустите шанс выделиться среди конкурентов и привлечь новых партнеров с помощью современного медиарешения. Подробности на сайте kzminsk.by. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 86 копеек, евро 3 рубля 26 копеек, 10 юаней 4 рубля 22 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 72 копейки.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, в основном без осадков. Ночью плюс 12-18, а днем в Бресте 28-30, в Гомеле 27-29, в Витебске, в Могилеве 24-26, а в Гродно 26-28 с плюсом. В Минске без осадков и 24-26 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенькевич, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.
2: Реклама.
3: АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону +375 29 622 94 13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.

0: Реклама.
1: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
2: Светофор.
0: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
3: Телефон рекламного отдела МТС А1.
4: 624-10-57.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Синкевич. Добрый день. Реальные денежные доходы белорусов с начала года выросли почти на 8%. Как сообщили в Национальном статкомитете, большая часть доходов, около 66%, это зарплаты. Еще более 22,5% приходится на пенсии, пособия и другие выплаты. Добавлю, реальные денежные доходы – это сумма с поправкой на инфляцию и после вычета налогов и других регулярных платежей. За сутки в милицию поступило около 400 сообщений о звонках телефонных мошенников. Как рассказали в МВД, задержаны двое курьеров, изъято более 30 тысяч рублей. Зарегистрировали 34 преступления, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Инициировали блокировку двух фишинговых интернет-ресурсов, приостановили расходные операции по 34 счетам. Белорусская Елизавета Цуприк набрала максимальное количество баллов по результатам двух дней международного детского музыкального конкурса «Витебск». Как передает Белта, ребята из 19 стран во второй конкурсный день представили на суд жюри песни славянского автора на одном из славянских языков в сопровождении концертного оркестра имени Михаила Финберга. Белорусская исполнительница, вышедшая на сцену второй, спела песню композитора Валерия Шмата «Мой дом». Как и в первый день, 14-летняя конкурсантка поразила мощным вокалом и сорвала аплодисменты зрителей. Зала. Члены жюри отдали ей максимальные 10 баллов. По результатам двух дней у нее 130 баллов. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. Белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. На одной сцене встречаются шансон, поп-фолк и хиты дискотек. Жанры, которые редко пересекаются, но именно их сочетание объединяет разные поколения, вкусы и настроения. Душевный фестиваль проходит уже третий год подряд и каждый раз объединяет все больше друзей и почитателей, становясь заметным культурным событием Беларуси. В прошлом году концерты фестиваля посетили более 11 тысяч зрителей, а телевизионные трансляции собрали аудиторию более 200 тысяч человек. В новом сезоне организаторы готовят еще больше встреч с любимыми артистами, живого общения и песен, которые объединяют сердца. Новость предоставлена билетным операторам TicketPro, спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на TicketPro. Мероприятие на любой вкус в нашей афише. К новостям компании. 18 июля в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» пройдет военно-историческая реконструкция боя Первой мировой войны. Билеты на сайте «Линии Сталина». Она не влазит в лифт. Пицца 60 сантиметров от 40 рублей в «Экспресс-пицца» со скидкой на сливки «Бай». Хватит всем! О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 86 копеек, евро 3 рубля 26 копеек, 10 юаней 4 рубля 22 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 72 копейки.
0: Погода на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, в основном без осадков, ночью плюс 12-18, а днем в Бресте 28-30, в Гомеле 27-29, в Витебске и в Могилеве 24-26, в Гродно 26-28 с плюсом. В Минске без осадков и 24-26 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синкевич, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: то самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы — это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Доброго дня!

0: Реклама.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
7: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
8: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
9: Душевное радио. Слушай свое.

Новое авто BLG в наличии в Атлант-М. Кредит с авансом от 0%. Три автоцентра в Минске. Машиностроителей Шаранговича Независимости. Подробности на сайте blgatlantm.by. BLG Атлант-М. Выбирайте с душой.

0: «Память в камне». Крупная компания. Гарантии, как гранит. Память в камне.бай.
1: Если выбирать, то лучше. Если радио, то душевное.

0: спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте Sportmaster Buy. Акция действует по 31 июля 2026 года.
1: Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад «Плюс» к стабильности в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belopb.by.
2: Белагропромбанк. Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Синкевич. Здравствуйте. Флаг 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» поднят в Витебске. Он занял свое место на флагштоке рядом с летним амфитеатром среди знамен 52 стран-участниц, которые в этом году прибудут на юбилейный культурный форум. На площадках фестиваля пройдет более 200 мероприятий. Завтра состоится торжественное открытие форума, а накануне полные трибуны в Центральном спортивном комплексе Витебска собрал первый концерт, где выступали рок-группы. В Беларуси сотрудники ГАИ усилили контроль за автобусами и маршрутками. Профилактические мероприятия продлятся по 22 июля. Автоинспекторы уделяют повышенное внимание выявлению фактов эксплуатации неисправного транспорта, а также игнорирование правил маневрирования, обгона, проезда на красный сигнал светофора и превышения скорости. На особом контроле нарушения при перевозке пассажиров, перевозка непристегнутыми и сверх имеющихся посадочных мест. На что необходимо обратить внимание при выборе еды на пляже, рассказали столичные эпидемиологи. При покупке в точках общественного питания на отдыхе в первую очередь нужно обратить внимание на внешнее состояние торгового объекта, насколько аккуратен и чист инвентарь. Если возникают подозрения или продавец выглядит неопрятно, лучше обойти такую точку стороной. Важно следить за сроками реализации и условиями хранения. Скоропортящаяся продукция должна храниться в холодильнике. Что касается шаурмы и шашлыка, необходимо обращать внимание на то, достаточно ли мясо прожарено, чтобы исключить отравление. А чтобы не было обезвоживания, нужно пить много воды. Почему кошки и коты любят тереться о ноги, оставляя на одежде шерсть? Ветеринары отмечают, так питомцы выражают свое доверие и любовь к хозяину, а также как бы помечают его. Так они наносят на своего человека запаховые метки с помощью своих специальных желез. К новостям компании «Беларусьбанк» предлагает пакет услуг «Шаг навстречу», который создан специально для молодых предпринимателей в возрасте до 31 года, недавно открывших свое дело. Пакет предусматривает безлимит электронных переводов и плату всего 1 рубль за каждую операцию зачисления и выплаты сумм на счета физических лиц. Сосредоточьтесь на развитии прибыли, а финансовые заботы доверьте специалистам. Сделайте шаг навстречу своему бизнесу этим летом. Подробности на сайте «Беларусьбанка» и по телефону 147. Торговый центр «Сеница» приглашает арендаторов в новые помещения на МКАД. Площади от 50 до 750 квадратных метров с фиксированной ставкой за метр. Для арендаторов рекламная поддержка, арендные каникулы, бесплатная парковка, свободная планировка, необходимый запас мощности и коммуникации. Отделы аренды 745-60-60. Откройте свой бизнес в «Сеница». О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 86 копеек. Евро 3 рубля 26 копеек. 10 юаней 4 рубля 22 копейки. 100 российских рублей 3 рубля 72 копейки.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, в основном без осадков. Ночью плюс 12-18, а днем в Бресте 28-30, в Гомеле 27-29, в Витебске, в Могилеве 24-26, в Гродно 26-28 с плюсом. В Минске без осадков и 24-26 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синкевич, а далее на Душевном радио проект «Музыка в дорогу». Час проверенных драйвовых хитов.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Заходите к нам на огонек. Бела скрипка ласкова и так нежно.
2: Когда артисту есть что сказать, спецэффекты не нужны. Александр Розенбаум. 20 сентября. Большой зал Дворца Республики. Только живой звук. Большая сольная программа. Билеты уже в продаже на сайте ticketpro.by.
3: Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
4: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
6: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Биомедпрепараты.
7: Телефон рекламного отдела МТС А1
8: 624-1057. Заканчиваете дела? Пора в путь.
9: Каждый будний день с 17 до 18 на душевном радио
8: «Музыка в дорогу». Заправляем эфир хитами вместе с компанией «Лукойл». Полный бак отличного настроения и все, что нужно для движения. «Музыка в дорогу» с 5 до 6 вечера на душе.

0: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от «Билтелеком». Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Привет, мы группа «Диско-мафия». Слушайте нашу песню на волнах душевного радио.

0: Куда бы вы ни ехали, нам по пути.
1: С 5 до 6 вечера в эфире
0: «Музыка в дорогу». Компания «Лукойл» заправляет этот час драйвом и комфортом. Километры хитов для вашего идеального маршрута. «Лукойл» — все, что нужно для движения.

0: Внимание! Белазы в городе. Фирменный магазин «Белаз Шоп» уже в Минске. Эксклюзивный мерч и сувениры от мирового производителя карьерных самосвалов. Только в торговом центре «Перший национальный гандлёвый дом». «Белаз», который поместится у вас дома.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер» – легкий выбор сложных товаров.
3: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономить помогает.
4: Светофор.
5: Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад «Плюс к стабильности» в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belapb.by.
6: Белагропромбанк.
7: Тебе приснится пальма де Майорка.
8: Михаил Шуфутинский с большим сольным концертом. Лучшие песни «За милых дам», 3 сентября «Марджанджа» и многие другие хиты. 4 декабря «Большой зал Дворца Республики». Билеты на Ticket.pro. Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
9: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
10: To the beat of the drum, push it up to the maximum.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Добрый вечер. В Беларуси количество киберпреступлений за первое полугодие увеличилось на 10%. Об этом сообщил замначальника Главного управления по противодействию киберпреступности МВД Александр Рингевич. Как пишет Белта, каждое третье преступление – звонки, когда злоумышленники под различными предлогами предлагают людям передать им денежные средства, перечислить их на безопасные счета, либо осуществить какие-то манипуляции в части установления дополнительного программного обеспечения. На такой способ обмана приходится 70% ущерба. В среднем жертва теряет 8000 рублей. Границы некоторых сельских населенных пунктов изменены в Брестском, Гомельском и Клецком районах. Соответствующие решения районных советов депутатов опубликованы на национальном правовом интернет-портале. Как сообщает Белта, правовые акты приняты в соответствии с законом об административно-территориальном устройстве Беларуси. Решения вступают в силу после официального публикования. Запастись витаминами приглашают в Институт плодоводства Академии наук. В агрогородке Самохваловичи можно заняться самосбором ягод и плодов. Главное – взять с собой тару, а после оплатить собранное. За килограмм красной смородины нужно заплатить 6 рублей, черной – 8 рублей. Крыжовник оценивают в 9 рублей, вишню и черешню – в 12. За крыжовником черной и красной смородины ждут по 17 июля с 9 до 15.00. Собирать вишню и черешню можно будет в пятницу также с 9 утра и до 15.00. С 15 по 17 октября белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. В Минске пройдет душевный фестиваль. 17 октября в 9 вечера зрителей ждет концерт и дискотека, танцплощадка с душевным радио. На сцену выйдут настоящие королевы танцпола, группа «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», а еще обаятельный Максим Тимаков и харизматичный диджей Дмитрий Санкович. Тот самый голос душевного радио, который точно знает, как сделать вечер веселым. Музыкальная машина времени перенесет всех в атмосферу 90-х 2000-х, превратив это событие в праздник безудержной энергии и настоящих танцевальных хитов. Спешите за билетами. К новостям компании торговый комплекс «Сенница Дом» открывает двери для арендаторов в новое помещение на МКАД. Площади от 50 до 750 квадратных метров. Доступные арендные каникулы, рекламная поддержка, бесплатная парковка, свободная планировка с готовыми коммуникациями. Отдел аренды 745-60-60. Откройте свой бизнес в Сеннице. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 86 копеек, евро 3 рубля 26 копеек, 10 юаней 4 рубля 22 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 72 копейки.
0: Погода на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, в основном без осадков. Ночью плюс 12-18, а днем в Бресте 28-30, в Гомеле 27-29, в Витебске и в Могилеве 24-26, в Гродно 26-28 с плюсом. В Минске без осадков и 24-26 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: нежно.
1: Когда артисту есть что сказать, спецэффекты не нужны. Александр Розенбаум. 20 сентября. Большой зал Дворца Республики. Только живой звук. Большая сольная программа. Билеты уже в продаже на сайте ticketpro.by.
2: Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Приятно.

сыто с холода, в дом заходят валенки, смотрят глазки честные, доверится с трудом. Тихая история закипает в чайнике, и страшно даже думать,

0: Реклама.
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказание и нежелательные реакции перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется.

0: Ереп или у распространителей.
1: Мороженое, печенье, конфеты, все как обычно.
2: Только в июле это товары удачи, а значит в чеке игровые коды.
3: Весь июль покупайте товары удачи с картой Е-плюс в Евроопт и участвуйте в розыгрыше больших денег. 150 тысяч рублей, два приза по 100 тысяч рублей, 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Полная тележка удачи в Евроопт. Рекламная игра удачи в придачу тур 217 с 1 июля по 5 октября 2026 года. Подробнее игра.европ.бай, городской телефон 388-76-76.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Душевное радио. Слушай свое.
6: Всем привет, с вами группа Коза Ностра. Слушайте наши лучшие

0: Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном за сегодня. Сергей Сенкевич, добрый вечер. В Минске вручили награды лауреатам премии правительства за достижения в области качества за минувший год. Как отметил вице-премьер Виктор Каранкевич, премия присуждается уже в 27-й раз. Интерес к конкурсу с каждым годом возрастает. По итогам работы в минувшем году премию правительства получили 24 лауреата. Из них 9 впервые, 15 подтвердили повторно. Кроме того, отмечены лучшие в 4 спецноминациях: лидерство, совершенство менеджмента, социальная ответственность и бережливость. Подход. Государственный таможенный комитет прогнозирует скорое исчерпание квоты на льготный ввоз электромобилей в Беларусь юрлицами. Как сообщили Белта ведомстве, это связано с резко возросшим количеством ввозимого транспорта. Оставшееся количество электромобилей, которые могут быть ввезены беспошлинно, 810 штук. После этого придется уплачивать таможенную пошлину 15% от стоимости транспорта. Белорусская Елизавета Цуприк набрала максимальное количество баллов по результатам двух дней международного детского музыкального конкурса «Витебск». Ребята из 19 стран во второй конкурсный день представили на суд жюри песни славянского автора на одном из славянских языков в сопровождении концертного оркестра имени Михаила Финберга. Как и в первый день, 14-летняя конкурсантка из Беларуси поразила мощным вокалом и сорвала аплодисменты зрительного зала. Члены жюри отдали ей максимальные 10 баллов. По результатам двух дней у нее 130 баллов. Сегодня определится второй финалист чемпионата мира по футболу. В 10 вечера Англия сразится с действующим чемпионом мира Аргентиной. Напомню, накануне Испания была сильнее Франции 2-0 и первой вышла в финал. Матч за третье место состоится в воскресенье в полночь, а финал Мундиаля пройдет в этот же день в 10 вечера. Новость предоставлена билетным оператором Ticket.pro. Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на Ticket.pro. Мероприятие на любой вкус в нашей афише. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 86 копеек, евро 3 рубля 26 копеек, 10 юаней 4 рубля 22 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 72 копейки.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, в основном без осадков. Ночью плюс 12-18, а днем в Бресте 28-30, в Гомеле 27-29, в Витебске и в Могилеве 24-26, в Гродно 26-28 с плюсом, в Минске без осадков и 24-26 тепла. Это были главные новости за сегодня. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Реклама.
1: Заходите к нам на огонек. Пела скрипка ласково и так нежно.
2: Когда артисту есть что сказать, спецэффекты не нужны. Александр Розенбаум. 20 сентября. Большой зал Дворца Республики. Только живой звук. Большая сольная программа. Билеты уже в продаже на сайте ticketpro.by.
3: Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
4: Опять за продуктами?
5: Не за продуктами, а за большими деньгами. Весь июль покупаешь товары удачи в Евроопты-хит и получаешь шанс на выигрыш суперприза. Больше товаров удачи – больше шансов на выигрыш.
6: Участвуйте в розыгрышах больших денег. 150 тысяч рублей, 2 приза по 100 тысяч рублей, 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Полная тележка удачи в Евроопт.
7: Рекламная игра «Удача» в придачу «Тур-217» с 1 июля по 5 октября 2026 года. Подробнее игра.евроопт.ру. Кабай. Городской телефон 388-76-76.
8: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.
9: Душевное радио. Слушай свое.

дураков. Но есть еще на свете такие мужики, как женщину увидят, так сразу дураки. Наш Борька бабник.

Если примета, то к деньгам. Если радио, то душевное.

0: Самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама. Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

ядерный город. Большая граната, и я еще молод. Плывем через реку, дозорный не спит, а слева уключена, громко скрипит. И тогда я взял мужика за плечо, тихонько сказал: я убью тебя, лодочник. Я убью тебя, лодочник. Я убью тебя, лодочник. Я убью тебя, лодочник. Что ж ты не смазал уключину маслом? А он все скрипел и вот так улыбался. Вижу, дозорный на свышке засек. Выслали катер, и я тему просек. И тогда я схватил мужика за грудки и закричал: я убью тебя, лодочник! Я убью тебя, лодочник! Я убью тебя, лодочник! Я убью тебя, лодочник! Синее небо над головой, гранату отняли, послали домой. Но все же я видел,

на крышу, смотрю на Аврору и вспоминаю ту давнюю пору, когда еще мог.

0: душевное радио. Слушай любимое, проверенное.
1: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: хочется слушать.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

И, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцы!

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцпорт!

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

застывшее кажется вечностью. Мы наступаем по всем направлениям. Танки, пехота, огонь артиллерии нас убивают, но мы выживаем.